0: волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
2: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
4: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком»

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйся.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Когда снимаю маски чистый лист, лишь любовь появляется, чтобы остаться.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Ваша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидались.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Мануэль Сулейманов.
1: Слушаю и повинуюсь.
0: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Да это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: А вдруг эта песня про тебя? Брайан Адамс, Long Way Home. Кто знает, может, ты прямо сейчас едешь домой только с вечериночки.
1: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
2: Поиграй, живите вечно. Пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
1: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
2: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Ля-кок
1: Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
2: Ля-кок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой.
9: Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты распоем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Реклама.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

навсегда. Это не любовь, если нет. Любовь же важнее всего. Любовь это да. Это не любовь, если нет. Любовь равновесие. Любовь навсегда. Это не

0: Сие произведение называется «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». Сержант с перчинкой, судя по всему. Ну что, мальчики и девочки, завершаем первый музыкальный час на сегодня, на сегодняшнюю субботу. Сейчас небольшая рекламная пауза, после чего послушаем первый сегодня выпуск новостей. Светлана Карабут вроде говорит, что подготовила его уже, так что никуда не уходите.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
2: Реклама. В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
2: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Две пропавшие израильтянки найдены в Аргентине. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция сообщила об обнаружении в Аргентине Мали и Лиэль Яломи, которые пропали в Австрии несколько дней назад. Это стало результатом масштабной следственной операции, проводившейся на нескольких континентах. Ранее источники в полиции, знакомые с расследованием исчезновения женщин, сообщили, что следователям удалось достичь прогресса в восстановлении хронологии событий. Издание «Кроненцайтунг» сообщило, что мать и дочь пересекли австрийскую границу и оказались в Германии, а оттуда вылетели, возможно, в Южную Америку. Ранее было отвергнуто версия о том, что женщины были похищены из арендованной в Вене квартиры. Мали и Лиэль Яломи попали на камеры наружного наблюдения, когда самостоятельно покидали дом со своими вещами. Представитель полиции отметил, что Мали и Лиэль отправляли семье видео, снятые в Вене уже после того, как оказались в другой стране, чтобы создать впечатление, будто они все еще находятся в Австрии. По его словам, в операции по розыску пропавших участвовали около 300 сотрудников правоохранительных органов. Также он отметил, что из Аргентины Мали и Лиэль планирует перебраться в другую страну. Их маршруты и новое место жительства пока не могут быть раскрыты, пишет портал Вайнет. Ормузский пролив, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, был и будет под контролем Ирана, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда, написал он сегодня в соцсетях. Комментируя слова Трампа, Гарибабади подчеркнул, что невозможно захватить Ормуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Ранее Трамп в ходе выступления в штате Нью-Йорк заявил, что планирует в скором времени объявить пролив территорией США. Глава Хизбаллы Наим Касым в выступлении по случаю годовщины окончания Второй Ливанской войны вновь отверг рамочное соглашение с Израилем и призвал власти Ливана отказаться от него. Касым обвинил власти Ливана в том, что они подвергают армию страны чрезмерному давлению, реализуя рамочное соглашение с Израилем о прекращении боевых действий. Касым заявил, что Хизбалла по-прежнему отвергает прямые переговоры с Израилем и не намерена сдавать оружие. Вашингтон ранее объявил о подготовке нового раунда переговоров между Израилем и Ливаном в Риме в начале сентября. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху подвергся критике со стороны либеральных кругов и британского телеведущего Пирса Моргана после того, как назвал Великобританию «Исламской республикой Британия» из-за демографических изменений. Как сообщает 14-й канал, выступая в подкасте, Нетаньяху затронул тему быстро растущего мусульманского населения Великобритании и высказал критические замечания в адрес ситуации в этой стране. Израильский премьер заявил, что Великобританию можно называть «Исламской республикой Британия». Эти слова вызвали широкий резонанс и дискуссии в социальных сетях. Ведущий Пирс Морган раскритиковал Нетаньяху в соцсети X и назвал идиотом. Публикация Моргана набрала сотни тысяч просмотров, однако анализ комментариев показывает, что значительная часть пользователей поддерживает позицию Нетаньяху. И о погоде. Как сообщают синоптики, температура воздуха сегодня не изменится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди преимущественно на востоке страны, временами с грозами. Возможно затопление в Иудейской пустыне и на побережье Мертвого моря. В Иерусалиме днем 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 31, в Бершеве 37, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Итак, мальчики и девочки, доброе утро. 9:04 на часах в нашей студии. И мы продолжаем нашу музыкальную программу.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушки.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
1: 03-94-94-88-8.
0: Год без забот.
2: Реклама.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: В филиале Мадана Имания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные, свежие, 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: Реклама.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: В «Маданэй Мане» цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы – 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные – 44,90 за килограмм. Икра «Санта Бремор» – 2 банки за 24,90. Торт «Брон Рыжий» – 44,90. Только до конца недели в «Маданэй Мане».
1: Лакок Блю Лагун – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.

0: 9:58 на часах в нашей студии. Мальчики и девочки, доброе утро. 15 августа. Сегодня, как ни крути, уже половина месяца прошло. Как так получается? Буквально вот...
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Жаркое лето в Center Car.
6: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
7: Звоните 03-558-5458.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Десять утра в стране.
8: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
0: Здрасте всем, да, это я. Меня зовут Александр Солнцев. Ну, а как зовут тебя? Серый. Ну, или кто еще сейчас с нами? Представьтесь, пожалуйста. Можете написать пару слов. Опять же, если хотите, это не обязательно. Можете написать «О, всем привет!» Или «Не всем!» Ну, а для персональных приветов у нас, знаете ли, программа будет сегодня. В эфире называется «Внерабочий полдень» с 13 до 14, как обычно. Ну, а пока что просто хороший музыкальный качество.

Да, удивили меня. Дядя Федь пишет: Александр, привет всей стране, хорошего, спокойного шабата. Света и Влад из Холона скоро поедут в Ришон покупать эфиопскую еду. Я даже примерно представляю, куда. А что вам нравится, кстати, в эфиопской еде? Ну, как бы, вот какой из элементов? Уж явно не внешний. Привет первому, только включил. Первое. И сразу, как вас зовут, написал нам Макс. Ну что ж, доброе утро, мальчики и девочки, раз такое дело. Проснулись они, видите ли, в такую рань. Нам же Вика, привет. 100 лет не виделись. Примерно столько же не слышались. Доброго, веселого, легкого, солнечного утречка, пишет она. Пусть всегда будут улыбки.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Итак, мальчики и девочки, раз такое дело, и вам почему-то не спится, давайте продолжать. Значит, я спросил у Саши, у Светы и Влада, что им нравится в эфиопской еде. Острый соус и хлеб. Мясо с луком. И очень вкусный адашим. Ну, окей. Принято. Ой, вчера, кстати, фасоль готова. Потом расскажу. Наш папочка получил квиют Хеврат Хашмаль. Передаем ему половинный привет от жены и дочери. Мы любим тебя и гордимся, написала нам Кристина. Ну что ж, Кристина, я вас поздравляю. Теперь ваше будущее, так сказать, в надежных руках.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Martinez, you're ready, girl.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
5: Жаркое лето в Центр Кар.
6: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
5: Центр Кар Азур. Дер Хашива 9.
0: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111.
0: Intelligo.
7: 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Мальчики и девочки, 10 часов 24 минуты на часах в нашей студии. И это не может не радовать. И я объясню, почему это не может не радовать. Во-первых, просто радостно, что дожили. Знаете ли, не каждому удалось до 15 августа 26 года. Были потери. Ну что поделаешь. Ну, а во-вторых, знаете ли, субботнее утро — это всегда хорошо. Ты понимаешь, что... Ну, как бы ты понимаешь, я-то нет. А вот ты понимаешь, что спешить не надо. Можно отдохнуть, расслабиться, заняться тем, что откладывал всю неделю. И понять, что все равно не хватает времени.
1: В эфире Александр Солнцев.

0: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
1: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На какой-то долготе, широте, высоте на той стороне земного шара Евгений Вейнард вещает из откуда? Здравствуй, Женя.
2: Здравствуй, Слава, всем здрасте. Ты все сказал, хорошо, что не на глубине, пока еще. Опять, откуда я опять вещаю? Опять из гущи событий. Гуща колес, гуща конских сил, конячих. Мы традиционны.
1: И где эта гуща нынче находится?
2: У нас же традиция такая. Как только фестиваль автомобильный в Питтсбурге, значит, мы там должны быть. Это совершенно масштабное мероприятие, совершенно уникальное. В принципе, такого уровня фестивалей, вообще такого уровня автомобильные мероприятия, они уникальны каждое само по себе. Вот поэтому...
1: Ты называешь это все фестивалем? Как вообще это все...
2: Нет, в Питтсбурге...
1: Называется официально.
2: В Питтсбурге это именно фестиваль. Во-первых, он проходит недели. Во-вторых, это разные клубные выставки и разные гонки. Гонки имеются в виду классических или антикварных автомобилей, в прямом смысле слова. Ну, подготовленных для гонок, естественно. Вот, и все это, между прочим, для посетителей бесплатно.
1: То есть как бесплатно?
2: Вот так, бесплатно. Это фестиваль. Это люди, у которых вот машины, вот они вот собираются, и вот все это... чтобы и самим получить удовольствие, и доставить удовольствие окружающим. Бесплатно.
1: То есть, если у тебя есть какой-нибудь красивый Ягуар, ты садишься и едешь.
2: Да, именно так. Причем, маленькая-маленькая деталь. Ты не можешь туда просто так приехать. Ты должен подать заявку, зарегистрироваться, и тебе еще скажут, можешь ты приехать или не можешь.
1: Какого же уровня эксклюзивностью нужно обладать достаточной, чтобы попасть на такое мероприятие, как участник?
2: Нет, можно не суперэксклюзивностью обладать, а если общее количество автомобилей, заявок, одобренных до дедлайна есть, то, естественно, тебе уже откажут, скажут, все, площадка занята, места нет. То есть это не просто гольф-клуб, это, ну, в привычном понимании, это типа гольф-клуб, умноженное на 3 по площади. Понятно, что там дорожки, там есть зоны, куда машины вообще нельзя въехать, это перекрыто. И вот между всем этим на лужайках там... Травка, автомобили. На всем этом гигантском пространстве разделены зоны не по годам, допустим, там, и уникальности автомобиля, а по странам. Ну, даже так, по континентам, я бы сказал. По странам и континентам.
1: То есть в каком-нибудь дальнем углу тихонечко стоит Франция, а там в какой-нибудь еще более дальнем углу, может быть, Израиль какой-нибудь поставил тихонечко Меркаву.
2: У нас вечер юмора. Ну, нет, удалось тебе, удалось. Насчет Франции, это не смешно, но французская техника, как правило, стоит действительно так за немецкой. Правда, вот есть оригинальное разделение на современные британские автомобили, особенно на мини, они так чуть-чуть в стороночке. А вот британская классика, она с другой стороны, но в любом случае это зона европейская. Четко, вот тут вот немцы стоят. Вот.
1: Тут вольер с ягуарами и пантерами, да?
2: Да. Вот, Япония выделена отдельно, как ты понимаешь.
1: Она должна быть справа, потому что у них руль справа.
2: Да, я сейчас пытаюсь понять, с какой стороны она. Она справа при выходе. Американская лужайка, она отдельная, как ты понимаешь, причем на американской лужайке там делится уже, тут Ford стоит, тут GM там и так далее.
1: Выходишь из фестиваля и начинается американская лужайка.
2: А, начинается американская реальность. Выходишь на улицу прямо. Вот. Ну, в общем, вот таким образом. Есть исключение, это Super GT. То есть у них просто отдельная площадка.
1: Я представляю, сколько нужно километров выходить, чтобы все посмотреть.
2: Да, это задача непростая. Это, во-первых. Во-вторых, поскольку там кто-то может уехать, кто-то приехать, ты наворачиваешь круги. А поскольку это гольф-клуб, то он еще и вверх-вниз, холмистый.
1: А там нельзя у них тележку для гольфа...
2: Можно.
1: Немножко дернуть.
2: Можно, но это не совсем удобно. Ты, ну, как бы...
1: Парковаться каждый метр, чтобы что-то увидеть.
2: Грубо говоря, да. И, ну, хорошо. Я на такие мероприятия предпочитаю приезжать как можно раньше, когда машины только приезжают и когда нет публики.
1: Подожди, то есть ты едешь в другой конец страны. Чтобы приехать туда рано утром, тебе нужно выехать когда? Поздно вечером или как это?
2: Цепляешь за живое. Нет. Нет, разные приходится. Да, иногда бывает так, что я там выезжаю в час ночи, в 2 часа ночи. Если мне ехать там 5-6 часов, чтобы до открытия приехать.
1: Я просто хочу, чтобы наши слушатели оценили вообще глубину твоего подвига.
2: Ну, я объяснил. То есть, если я вижу, что мне ехать 5 часов, а мне надо в 8 утра туда приехать. Ну, я себе так прикидываю. А, идеальный вариант – приехать в 8 утра. Ну, все, вот, соответственно. Выезжаешь в 3 часа ночи.
1: Сурово.
2: Нет, ну, смотри, я тебе могу менее суровый вариант рассказать, но его оценка просто другая. Накануне приезжаешь, селишься в гостиницу, утречком спокойненько отдохнувши встаешь.
1: Но цена билета немножко дороже становится.
2: Да, совершенно верно. Именно так.
1: Ладно, ну что ж, приступим к, собственно, автомобилям. Самое интересное, как обычно, мы это двинем на потом, но вот хочется начать с чего-то необычного. Вот ты заходишь, и что вот необычное бросается к тебе в глаза?
2: Для меня ничего необычного не было. Знаешь, вот интересно, даже сочетание «Ситроеновское», казалось бы, да, DS 21, причем не 19, 21, и переосмысленный Вен «Ситроеновский».
1: Новодельный такой.
2: Да. Они гармоничны. Во-первых, я их уже видел, и причем в этой комбинации.
1: Не, я понимаю, что тебя удивить невозможно. Ты уже видел все в разных комбинациях, во всевозможных позах. Но ты же заходишь, ожидаешь сразу увидеть американскую какую-нибудь классику, а тут, судя по фотографиям, тут нечто другое совершенно.
2: Ну, может быть, я не то уже ищу на этих выставках, на этом фестивале, что было там 10 лет тому назад. Даже 5 лет тому назад. Уже не на те вещи обращаю внимание.
1: Я понимаю, что тебя больше привлекает какой-нибудь маленький Datsun, чем огромный Deville.
2: Или уже комбинации, причем я не шучу. Значит, с одной стороны паркуется McLaren Senna, черный причем, теряется машина вообще. А рядышком паркуется Pagani Zonda, черно-белая, больше белая, чем черная. Но это происходит одно за другим почти параллельно. И людей нет, и ты за всем этим наблюдаешь. Фотографии и одной машины, и другой уже многократно были показаны, скажем так. Ну или, например, заходишь на немецкую территорию, и стоит там 850-й BMW, тот первый, начало 90-х, рядом с BMW и Z. Вот эта комбинация. И та, и другая машина, в принципе, интересны, вот, а вместе они вообще...
1: В принципе, BMW.
2: Да. Опять-таки, современные Ferrari... Ну, во-первых, их огромное количество, они, в общем, не самые яркие, то есть одну от другой машины отличить уже надо подойти поближе, потому что так раньше было. Бросил взгляд, и ты точно определяешь модель. Теперь надо подойти поближе. Ну, не считая этого их великого и могучего SUV, который в данном случае был таки Ferrari, потому что он был красного цвета. Знаешь, сколько я их не видел, там, от белого до темно-синего, а тут бац, красный. И вот это уже Ferrari. Отчетливо причем.
1: Чтобы этот пюросаник стал Ferrari, его нужно было всего лишь покрасить красный цвет.
2: Именно так. Вот. Всевышний был к нам снисходителен, Люси не было.
1: Ну, почему же? Было бы забавно посмотреть... Обходят ее люди стороной или наоборот?
2: Нет, то, что она будет вызывать ажиотаж, это абсолютно точно. Точно так же, как Cybertruck. Но это ни о чем не говорит.
1: Но лишь бы на что-то поуказывать пальцем.
2: Да, а после этого начинается... О, мусорный бак поехал.
1: Мне вот понравилось сочетание Jaguar XJR-7. А на заднем плане накрыт стол, и люди трапезничают очень так бурно.
2: Ну,
1: очень.
2: Это же просто классика лимановская для многочасовых гонок. Это историческая машина, довольно известная. А то, что ты говоришь про палатку, ну так это же просто прелесть, когда ты приходишь, берешь чашечку кофе. Кстати, не только кофе можно попользовать, если что, просто рано утром как-то вот все-таки с кофе лучше начинать, с коньяком. Или коньяком с кофе. Ну, в общем, да, атмосфера еще та. Причем тебе никто не запрещает просто подойти, сесть на травку и созерцать сие.
1: А вот эти машины, они там все стоят или передвигаются?
2: Конечно, передвигаются. То есть, когда заезжает, когда уезжает.
1: Ну, то есть, в момент, когда там люди находятся, они уже все равно как-то там двигаются?
2: Да. Конечно. Вот этот вот Lotus Elan, который желтенький, с велосипедом.
1: Elan S2.
2: Да. А больше всего мне понравился именно велосипед, который на нем. Причем, если ты обратил внимание, это оригинальная праворульная машина.
1: То есть тебе удалось на ходу некоторые машины подловить?
2: Да. Это всегда интересно, когда машина едет, она живая и...
1: Да, да.
2: Тут, она тут же сама перед тобой как бы поворачивается, да, в естественной своей среде.
1: Все это прекрасно, традиционно, но Питтсбург, он же известен тем, что там не только машины стоят на травке, но еще и наваливают среди поворотов соломы и все вот такое прочее. То есть дух винтажных автогонок.
2: Вообще-то официально это называется именно винтажные автогонки. Гоночный фестиваль винтажных автомобилей. Вот так вот. Причем, поскольку гонки проходят в течение всей недели, просто, как это сказать, последние дни — это как бы кульминация, да, перед закрытием фестиваля. Будем считать, что всю неделю идет квалификация, то есть все со всеми между собой гоняются, заявок огромное количество. Этот класс сегодня, этот класс завтра, этот класс послезавтра, да, тут полуфинал, финал и так далее. И к концу этого фестиваля остается самое-самое лучшее, самое быстрое, самое гоночное. И вот тут они, значит, с одной стороны у тебя стоят тысячи автомобилей, которые ты, так сказать, созерцаешь, да, это такая лужайка, а чуть, как бы чуть вниз ты видишь трассу участками. И в течение дня, с самого утра, одна гонка, перерыв, вторая гонка, перерыв. Так сказать, только что посмотрел на что-то интересное, уникальное, и тут же, значит, смотришь, как нечто не менее интересное и уникальное носится по трассе с таким звуком настоящим.
1: И там есть победитель, есть все как положено, там подиум.
2: Абсолютно, абсолютно. Все, что было после этой гонки, это... Даже, наверное, достойно отдельного эфира, между прочим.
1: Тогда проанонсируй, и мы об этом расскажем непременно.
2: Ну, это когда ты попадаешь в, как бы в вроде как в маленький музейчик, выйти ты оттуда не можешь, потому что все начинается с первых карет и заканчивается совершенно уникальными, редчайшими автомобилями, правда, это ограничено 30-ми годами.
1: И это все в Питтсбурге?
2: Да, да, да, это все в Питтсбурге.
1: Заинтриговал. А пока вернемся к гонкам, собственно, вот на фотографии я вижу бешено мчащийся Ford Anglia.
2: Да, это такое довольно интересное зрелище, между прочим, да.
1: Многие не знают, что это за машина, но это такой...
2: Это британский... Я тебе сейчас скажу, это британский Citroёn Ami.
1: Да-да-да-да. Только с физиономией москвича 407.
2: Ну, при... да.
1: А сзади это вот точно Citroёn Ami.
2: Стойка скошенная, как это, в обратном направлении. Не от крыши к багажнику, а как это, не слева направо вниз, а справа налево вниз. Я даже не знаю, как это объяснить. Но, короче, обратный угол очень странный.
1: Да-да-да. И так немножко необычно смотрится эта машина с каркасом безопасности внутри.
2: Да, ну потому что каркас безопасности, получается, перечеркивает дизайнерское решение. Оно в обратную сторону идет.
1: Ну, забавно это все, конечно. Ну, особенно на фоне болидов прошлых лет, но действительно спортивных автомобилей.
2: Смотри, я не присылал фотографии там всех Porsche, потому что Porsche — это отдельный класс, они отдельно гонялись. Просто тот же E-Type Jaguar, mm-hmm. он всегда на трассе интересен. Машина вроде как большая, но не маленькая такая для таких этих самых.
1: Но это нужно обладать определенной дозой бесстрашия, чтобы на редком E-Type гонять на скорости вообще, даже несмотря на то, что это скорости не запредельные, но все равно там, я посмотрел видосики, люди наваливают так отчаянно.
2: Ну, на вот этой трассе видосиков мало на самом деле, потому что она такой маленький кусочек зеленого ада. Вот реально. Ну, в смысле Нюрбурринга. Это старая классическая трасса.
1: Но тем не менее, да, вдоль трассы растут огромные дубы.
2: Да, да.
1: И впечататься в такое дерево, это, конечно, на такой машине финал сразу определен.
2: Да. Лесная, холмистая, с узкой дорогой. Вот так вот. Вот. Очень живописно. И этот рев моторов настоящих, это просто... Это отдельная песня.
1: Давай послушаем. Ты прислал.
2: Хорошо.

0: конечно, да, впечатляет, особенно мы вроде бы далеко находимся, но мысленно переносимся именно вот на трассу винтажную.
1: Хорошо, тогда анонс 2. Ну, то есть один анонс про интересный музей мы уже сделали, да, теперь второй анонс. Ну, после этого я побывал на другой гоночной трассе, где были только гонки.
0: И тоже на каретах, да?
1: Приблизительно так. Скажем так, ради шоу там проехалась индикаровская машина 20-летней давности. Казалось бы, да, 2007 год. Но это было зрелище и звук просто совершенно потрясающе. Ну, а потом уже катались, как это сказать, лотусы 60-х.
0: Намек понял.
1: Но это отдельная трасса, это не шоу, это не фестиваль, это просто гонки были. Вот. А по поводу, вот ты там сказал про этот Datsun, между прочим, это очень интересненькая штучка. Это всегда интересно смотреть. Firelady 1969 года. И эти машины привозились в Америку, что самое интересное. Но это были первые японские шаги на американский рынок.
0: Малюсенький родстер, который прокрался в мир огромных американских, да, на тот момент автомобилей.
1: Да, причем если ты возьмешь и прицепишь на радиатор значок MG, то он будет сходить за MG тех лет.
0: Ну, тогда последний вопрос на сегодня. Что удивило Евгения? Было ли такое хоть что-нибудь?
1: Удивило? В смысле, на этом фестивале? Да, удивило. Насколько легко мне было там ходить в этом году.
0: То есть не было жары?
1: Была, но не такая. Ну, не могу я, ну, честно говоря, ну, не могу я выделить. Ну, вот, ну, как можно выделить, если ты входишь, сейчас я тебе... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать... Значит, почти 20, там еще стоят почти 20, ты на лужайку заходишь, там стоят почти 20 машин вперемешку. Ламборджини от Галларда до сегодняшних дней, Феррари всякие эксклюзивные, и тут же Макларен Сена и Пагани Зонта. Ну что, о чем говорить? О чем?
0: Я понял, то есть это такая передозировка эмоций, что
1: да,
0: что-то конкретное выделить...
1: Уже невозможно.
0: Удивиться чему-то уже невозможно.
1: Ну реально, я совершенно сейчас не шучу.
0: Ясно. Ну, Женя, ты, конечно, нас, как это, окатил, как из ведра всей этой вот... бури эмоций. Будем приходить в себя. Спасибо тебе большое за то, что действительно смог поделиться, встать в три ночи и доехать в Питтсбург, ходить по жаре, и потом все ради того, чтобы поделиться с нами. Это достойно уважения. Спасибо. Рассказывай еще. Пренепременно будем ждать твоих интересных репортажей.
1: Главное, чтобы у всех были спокойные дороги и чистое небо над головой. Со всем остальным мы справимся.
0: Пренепременно продолжим рассказывать о том, что же было после фестиваля.
1: Да.
0: На сегодня прощаемся. Всем хороших дорог. Пока-пока.
1: Пока.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: В филиале Маданэй Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: В Маданэй Мане цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое «Руть» пломбир номер 1 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Реклама.

0: Вот почему такие песни появляются со словами «Я собираюсь разбить твое сердце», «Я разобью твое сердце», «Разбитое сердце». Вообще, разбитое сердце – это плохо. Сердце должно быть целенькое.
1: В эфире Александр Солнцев. Now.
0: Продолжаем слушать хорошую музыку, разную, всякую, и по настроению, и по текстам. Алена Свиридова с песней «Все потому, что...»

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Джо Джонас обладает каким-то удивительным зрением. I see love around me. Я вижу любовь вокруг себя. Как она выглядит? Вот когда вы видите вокруг любовь себя, себя вокруг любовь, что вокруг вас, что вы видите? Вот как бы, как это выглядит? Расскажите, пожалуйста. А, на крыльях, говоришь, Свет? Ну, сейчас узнаем.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
4: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: «Ля Кок».
8: «Ля Кок Блю Лагун» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Блю Лагун» с петушком.
7: «Ля Кок».
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
11: Новости.
12: В полиции рассказали, почему исчезли Мали и Лиэль Яломи. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После обнаружения в Аргентине израильтянок Мали и Лиэль Яломи, которые за неделю до этого находились в Австрии и перестали выходить на связь с семьей, стали известны новые подробности этой истории, за которой на ноги была поднята не только израильская полиция и другие службы безопасности, но также Европол и Интерпол. 300 следователей и сотрудников разведки работали круглосуточно, чтобы воссоздать маршрут передвижения матери и дочери, рассказали в полиции. По словам высокопоставленного представителя израильской полиции, уже на начальном этапе возникло понимание, что исчезновение женщин было заранее ими же спланировано. Расследование показало, что они прилетели в Чехию, где можно приобрести мобильные телефоны без предъявления паспорта, а затем отправились в Вену, которая могла служить удобным транзитным пунктом для дальнейшего путешествия в другие страны. Там они записали видео для родственников, однако отправили его уже после того, как вылетели в Аргентину, чтобы создать ложное ощущение, будто они все еще остаются в Австрии. По версии полиции, из Буэнос-Айреса, где их нашли, женщины намеревались отправиться еще в одну страну, название которое раскрывать пока запрещено. В ходе расследования выяснилось, что женщины разработали план бегства из-за личных обстоятельств, связанных с финансовыми вопросами. После того, как их обнаружили, Мали и Лиэля просили сотрудники полиции. По завершении опроса обеих отпустили, поскольку никаких подозрений в совершении уголовного преступления в отношении них не возникло. Американские политики изучают возможную причастность Китая к финансированию антиизраильской организации «Код Пинк», действующей на территории Великобритании. Расследование сосредоточено вокруг перевода 250 тысяч фунтов стерлингов в компании, связанной с IT-магнатом Невилом Роем Сингхэмом, которого обвиняют в продвижении интересов Пекина. Организацию «Код Пинк» основала его супруга. В США комиссия Конгресса пришла к выводу, что группа находится под влиянием Коммунистической партии Китая и получает от Сингхэма миллионные дотации. В Великобритании активисты «Код Пинк» организовывали акции против действий Израиля в секторе Газа и пикетировали базы королевских ВВС. В заявлении группы утверждалось, что британское руководство куплено сионизмом. Армузский пролив, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, был и будет под контролем Ирана, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Армузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда, написал он сегодня в соцсетях. Комментируя слова Трампа, Гарибабади подчеркнул, что невозможно захватить Армуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Ранее Дональд Трамп в ходе выступления в штате Нью-Йорк заявил, что планирует в скором времени объявить пролив территории США. Конституционный совет во Франции заблокировал статью закона, которая запрещает детям младше 15 лет доступ к соцсетям, сообщает телеканал BFM TV. Согласно совету, запрет соцсетей стал бы посягательством на свободу слова подростков. Кроме того, поскольку в тексте закона не определяются условия верификации возраста, может быть нарушена неприкосновенность частной жизни. Решение Конституционного совета, осуществляющего контроль за соответствием законов Конституции, обжалованию не подлежат. Президент Франции Эммануэль Макрон и после вердикта совета сохраняет приверженность идеи запрета соцсетей для детей. Сейчас готовится новая редакция закона. Президент намерен провести эту реформу к весне будущего года. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди, преимущественно на востоке страны, временами с грозами. Метеорологическая служба опубликовала желтое предупреждение о внезапных наводнениях в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря на северо-востоке Негева и на севере Аравы, начиная с полудня и до 21 часа. Между тем, в целом по стране довольно жарко. В Иерусалиме днем 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 31, в Бершеве 37, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
5: Что это за свет?
7: Александр Герцевич на улице темно.
5: Солнце, солнце, Александр солнце.
11: Чего там? Все равно.
0: Что это за жесть? Это погода. 40 с лишним? Вы серьезно? Как жить? А если вдруг кондиционер не работает? Кстати, вот по поводу кондиционера. Как часто вы его включаете дома? Ну, то есть пару раз в день? Или утром включили и следующим утром продолжаете его использовать? Спите ли вы с кондиционером? Или с кем-то еще? Ну, в общем, как там у вас с климатом в квартире? Я не представляю, что бы я делал без кондиционера. Кондишн наше все. А не вот эти ваши Цои с Пушкиным.

Моя Мишель с прекрасной песней «Найду тебя во сне». Мальчики и девочки, я думаю, что если у вас хорошая память, то вы, наверное, помните, что когда-то была у меня такая рубрика, называлась она «Старый ковер». Рубрики нет, но каверы я продолжаю любить и периодически хочу вас с ними знакомить, особенно с талантливыми. Так вот, хочу вам напомнить такую замечательную песню. Может быть, помните? Исполнительница Джилла, песня «Джонни, оу, я». 79-го года. Так вот, специально для вас я нашел замечательный, замечательный кавер. Как бы эта песня могла звучать? Точнее, как она звучит прямо сейчас. Раз, два, три.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.

0: шеф Абухари, главный по вкусу.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: В Маданэй Мане цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое Рудь, пломбир номер 1, 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты, 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
4: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур, Эры Хашива 9.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир белок. Белки – это небольшие млекопитающие из семейства грызунов. К нему относятся, кстати, не только привычные пушистые белочки, но и бурундуки, сурки, суслики и луговые собачки. Они живут почти по всему миру и играют в важную роль восстановления лесов.
2: Белочка орешки собирает, на зиму орешки запасает.
1: Белки невольно высаживают леса. Они часто забывают часть спрятанных орехов и семян, которые позже прорастают. Они умеют обманывать. Если белка замечает, что за ней наблюдают, она может сделать вид, будто закапывает орех, а на самом деле унести его в другое место. Белки едят не только орехи. В их рацион могут входить грибы, насекомые, птичьи яйца, лягушки и даже мелкие позвоночные.
3: Я питаюсь каждый день. Каждый день есть еду, совсем не лень. Есть еду, совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду.
1: Перед прыжком белка оценивает расстояние, толщину ветки, ее гибкость и даже собственный вес. Хвост – это целый язык. Его движениями белка предупреждает об опасности, выражает агрессию, передает сородичам информацию о хищнике.
3: Мой хвост.

0: Белки различают угрозы. Некоторые виды используют разные сигналы тревоги для хищников, нападающих с земли и с воздуха. Летяги на самом деле не летают, они планируют благодаря кожной перепонке между лапами. Некоторые гигантские летяги способны преодолеть в воздухе около 75 метров. Белки помогают распространять грибы, поедая подземные грибы и трюфеля. Они разносят их споры по лесу, почти как маленькие пушистые садовники. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных, и они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.

0: Реклама. Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: «Ля Кок».
3: «Ля Кок Мохито» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Мохито с петушком».
2: «Ля Кок».
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Завершаем очередной музыкальный час здесь, на Первом радио, мальчики и девочки. Переходим к маленькому рекламному блоку и потом встретимся уже в следующем часе. Вы готовы? Да? Хорошо? Молодцы? Правильно.
1: Реклама. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
3: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Мадана Имания, Мидхаммали Коэн 21, напротив Академического колледжа.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Полдень в стране.
1: Солнышко мое, вставай.
2: В эфире Александр Солнцев.
0: Итак, мальчики и девочки, всем здравствуйте. Полдень, знаете ли, это дело такое. Бывает один раз в сутки. А полдень 15 августа 26 года бывает один раз в жизни. Имейте это в виду, когда будете в очередной раз что-нибудь откладывать на потом. А мы с вами продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие на волне 89.1 FM, здесь на Первом радио. Надеюсь, вам хорошо. Уютно. Погода сделала все, чтобы нам с вами было тепло. Я же здесь только за настроение отвечаю. И то, не то чтобы за настроение, как бы, скажем так, за поддержание окружающей эмбиентной атмосферы. Всем привет!

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Реклама.
1: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера. Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880. В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мадана и Мания», Митхам Эликоэн 21, напротив Академического колледжа.
2: «Лякок». Освежающие летние коктейли с петушком «Лякок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Лякок».
3: «Лякок».
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Я знаю, что вы ждете. Я знаю, что вы очень ждете, и осталось ждать совсем немного. Да, программа «В нерабочий полдень» выйдет в эфир уже очень скоро. Буквально через 30 секунд закончится песня. Потом мы послушаем маленькую рекламную подборочку, после чего новости, которые собрала нам Светлана Карабут. И сразу после них программа «В нерабочий полдень». Поэтому не уходите, не отключайтесь. Вполне вероятно, что, может быть, кто-то уже подготовил для вас приятный музыкальный сюрприз. Кто знает, всякое бывает в программе «В нерабочий полдень» на Первом радио. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в ГИДЕРе, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Силы Цаля нанесли удары по инфраструктуре Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цель нанес удары по инфраструктуре террористической организации «Хизбалла» в районах Набатия и Ансар на юге Ливана. Удары были нанесены в ответ на действия «Хизбаллы» против израильских военнослужащих в районе хребта Али-Тахир, находящегося в пределах зоны безопасности. Премьер-министр Ливана Наваф Салам, комментируя удары, назвал действия Израиля опасной эскалацией, срывающей попытки добиться стабильности в регионе, и подчеркнул, что любые военные объекты на территории Ливана – это зона ответственности официальных властей и ливанской армии, а не повод для атак со стороны Израиля. Около полудня на дорогах страны произошли два серьезных ДТП. На 77-м шоссе водитель автомобиля получил тяжелые травмы, врезавшись в столб. Бригада парамедиков МАДА доставила мужчину в медицинский центр Пория. Почти одновременно в Ашкелоне на улице Давид Ремес опрокинулся квадроцикл. Тяжело травмирован мужчина, он доставлен в городскую больницу Барзилай. Оба пострадавших в возрасте от 25 до 30 лет. Марокканские силы безопасности сегодня пресекли попытку сотен мигрантов, в основном выходцев из стран Африки, к югу от Сахары, незаконно пересечь границу с испанским городом Сеута. Источники в марокканских силах безопасности сообщили агентству ЭФЭ, что операция была проведена в горной местности к юго-западу от Сеуты. Ранее на этой неделе в МВД Марокко заявили, что в последние дни в различных соцсетях появлялись неоднократные призывы к массовому переходу границы с Сеутой 15 августа. Власти Марокко направили тысячи военнослужащих для участия в операции по обеспечению безопасности границы страны после того, как в конце июля десяткам тысяч нелегалов удалось массово пересечь границу. Миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп восстановили отношения спустя почти год после громкой публичной ссоры, сообщают источники Wall Street Journal. Прежней близости между ними уже нет. В частных разговорах Трамп признает, что их дружба вряд ли будет такой же крепкой, как во время президентской кампании 2024 года. Тем не менее, теперь они снова созваниваются примерно раз в месяц и обсуждают ИИ, Китай и мировые события, отмечает издание. Но главное для команды Трампа – Маск вновь готов поддержать республиканцев. На промежуточных выборах он намерен потратить не менее 100 миллионов долларов на мобилизацию избирателей в ключевых штатах через созданный им политический комитет «Америка ПАК», пишет Wall Street Journal. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди, преимущественно на востоке страны, временами с грозами. Метеослужба опубликовала желтое предупреждение о внезапных наводнениях в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря, на северо-востоке Негева и на севере Аравы, начиная с полудня и до 21 часа. В стране жарко. В Иерусалиме сейчас 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 31, в Бершеве 37, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Нерабочий полдень» с Александром Солнцевым.
8: По субботам и праздникам.
13: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
8: В 13.00.
13: Сделай выходной свой интересней.
8: Программа поздравлений.
13: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
8: В «Нерабочий полдень».
13: Закажи, ты, а споем все вместе.
8: На Первом радио.
0: Ну и жара. Итак, мальчики и девочки, здрасте, 13.04 на часах нашей студии, и мы начинаем нашу традиционную для субботнего дня программу «В нерабочий полдень» здесь, на Первом радио. Меня зовут Александр Солнцев, в ближайший час мы вместе с вами будем слушать то, что вы пишете, и то, что вы хотите послушать. Ну а вначале, конечно, как всегда, у меня для вас маленький музыкальный подарочек, после которого я, собственно, и напомню вам о том, как себя нужно вести, преподносить и вообще быть, жить и соучаствовать в программе «Нерабочий полдень». Ловите маленькую кайфушечку от меня. Вам понравится, я думаю.

Ну, я думаю, что вы получили удовольствие. Я, во всяком случае, да, и еще раз да. Ну что ж, мальчики и девочки, наша программа «В нерабочий полдень» здесь, на Первом радио, на Be Right, Браты. И напоминаю, как мы, в общем-то, работаем. Работаем мы вместе с вами, а вы вместе с нами. Ну, работаем не в том смысле, что деньги зарабатываем, а не та работа. Я имею в виду, что как бы создаем контент этой программы. У вас есть два варианта. Вы можете сюда написать на WhatsApp, на номер WhatsApp, я думаю, вы все прекрасно знаете, но я тем не менее повторю. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Поэтому, если у вас есть желание кому-то передать привет, кого-то с чем-то поздравить, напомнить о себе, рассказать какую-то интересную историю, поделиться каким-то впечатлением и так далее, и так далее, и так далее. Может, вы только сейчас возвращаетесь с юга и всю ночь наблюдали метеориты. Как бы такое дело. Рассказывайте, заказывайте песни. Для этого еще раз напоминаю номер телефона для нашего WhatsApp 054-20-70-800. Ежели вы хотите быть услышанным, так сказать, и выйти в эфир, чтобы, так сказать, на всю нашу планету и ближайшие астероиды радиосигнал распространился с вашим голосом, то, конечно, у нас есть и телефонная связь 072-22-22-891. Так что выбирайте либо писать, либо звонить. Что касается заказа песен, как вы понимаете, далеко не все песни мы можем поставить в эфир, потому что есть определенная редакционная политика. Поэтому, если, допустим, вы просите какую-то песню, а я говорю, не надо спорить, нет смысла. Во-первых, я все равно выиграю, а во-вторых, в общем, вы поняли. Поэтому, мальчики и девочки, давайте, как говорится, любить друг друга и делать друг другу приятное. То, чем, собственно, я и люблю заниматься. Итак, первой к нам написала Ольга. Оля пишет: «Саш, добрый день. Включите, пожалуйста, песню «Женщина, которая поет» в исполнении Аллы Пугачевой». Естественно, Оля. Тем более, если вы, мальчики и девочки, часто слушаете программу «В нерабочий полдень», Оля у нас практически всегда начинает эту программу и практически всегда с песнями Аллы Пугачевой. Итак, песня «Женщина, которая поет» из альбома «По острым иглам яркого огня». По-моему, если мне память не изменяет.

0: Нерабочий полдень.
1: Следующее сообщение, которое я сейчас буду читать, оно как бы в таком в стихотворной форме от Алексея. Поэтому как бы ловите авторские стихи. Привет всем! Нерабочий полдень. Нужно отдохнуть, конечно, дружно. Хочется племяша Таля с днем рождения поздравить, чтоб всегда везло во всем, и в Монако, и в Гонконге. Леха хочет предложить зажигать под классный хит вместе с Эмили и Таней. Клево, чтоб потанцевали. Зара Ларсон с Тайны Темпа зададут такой всем темпо, я вот добавил. Ведь Girls Like настроит в миг, даст, чтоб нюху кайфовать. Вот такой вот стих. Ну, смотрите, как бы, знаете, критиковать стих может каждый. Вы его попробуйте написать.

0: Вот такая песня. Продолжаем, дамы и господа, программу «В нерабочий полдень» здесь, на Первом радио. И к вашим сообщениям я вернусь буквально через минут полторы. Потому что, знаете ли, наш рекламный отдел все делает для того, чтобы вы могли где-то сэкономить, где-то найти какое-то выгодное предложение, где-то что-то как-то вот. Поэтому к рекламе нужно относиться с максимальным пиететом, ну или более простым языком, с уважением. Потому что вот как бы для вас это все, для вас. Внимательно послушайте наш рекламный блок, после чего продолжим разговор.
1: Нерабочий полдень на Первом радио.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
5: Реклама.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
14: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
15: Работаем в субботу.
16: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
17: Дешевле, только под дождем.
16: Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Реклама.
13: По субботам и праздникам.
18: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
13: В 13.00.
18: Сделай выходной свой интересней.
13: Программа поздравлений.
18: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
13: В нерабочий полдень.
18: Закажи, ты, а споем все вместе.
13: На Первом радио.
0: Продолжаем программу «В нерабочий полдень» Первого радио. Всем шалом, написал нам Шиман. Пару дней назад был 77-й день рождения виртуозного гитариста, фронтмена группы Dire Straits Марка Нопфлера. Пожалуйста, поставьте для нас, для всех, кто сейчас в армии, защищает нас, песню.

этой группы, которая называется Brother in Arms. И еще раз напоминаю, что это сообщение от Шимана. Вы знаете, Шиман, с удовольствием. Вот для вас с удовольствием.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Ну, мало ли, вдруг забыли. Итак, продолжаем, дамы и господа, наш с вами совместно создаваемую, совместно сочиняемую, совместно выпускаемую программу, самую народную программу Первого радио по результатам всех билбордов и всех хит-парадов. Программа номер один из всех программ по заявкам на Первом радио, программа «Нерабочий полдень». Итак, Ласка написала: «Шаббат шалом». Поставьте, пожалуйста, песню Елены Воробей «Кольцо на пальчик». Очень красивая песня. Обожаю ее песни, написала Ласка, но я-то понимаю, что, скорее всего, речь не о песне, а о ситуации. Ласка, может, эта песня про вас?

Классная песня, классное настроение. Продолжаем, дамы и господа, нашу с вами программу, которая называется «В нерабочий полдень» здесь, на Первом радио. И следующее сообщение, которое я прочитаю и сделаю это с удовольствием, от Марины. «Саша», пишет Марина, и мне уже приятно на душе. Вот когда Марина пишет «Саша», и я такой: «Да, Марин, я тут». Саша пишет: «Добрый день, если можно, пару слов, как провел отпуск и где?» Марина, как я провел отпуск? Значит, я бы не назвал эти 5 дней отпуском. Отпуск — это когда ты уехал, да, например, в марте, да, и вернулся, правильно, в ноябре. Это отдохнул. А эти 5 дней, смотрите, я очень люблю красивые страны, поэтому я гулял по красивым странам, красивые улицы, you know, красивые города, вкусная еда, that's all, ну, вот это вот все. Вот, и для нас, для всех, пишет Марина, пожалуйста, London Beat, I've been thinking about you. Спасибо, написала она, и я же чувствую, что здесь намек, ведь намек. Просто Марина обо мне думала, пока меня не было в отпуске. Она и пишет такое: I've been thinking about you. Мол, я думаю о тебе всегда. Марина, ну, я тоже на самом деле о тебе думаю. Спасибо большое.

0: Нерабочий полдень.
1: Если вы слушаете программу «В нерабочий полдень», то вы точно знаете радиослушательницу, которая не пропускает ни одну эту программу. Конечно, это Оля, которая у нас уже была в эфире, и Рита Роза. Рита Роза пишет: «Доброго денечка, Александр! Поставь, пожалуйста, мою любимицу Сандру с красивой композицией «Вечная любовь». И хорошего всем настроения». Что же я могу сказать после этого? А ничего. Сандра и ее тогда еще не муж, господин Мишель Кретю, с песней «Everlasting Love».

0: Итак, продолжаем, дамы и господа, наш с вами совместно создаваемую программу в нерабочий полдень. И хочу лишь вам напомнить, что наш рекламный отдел просто так не работает. Он работает исключительно для вас, чтобы вам доставить в ваши уши, дорогие ненаглядные, информацию о том, что где-то можно какими-то скидками воспользоваться, где-то что-то выгодно приобрести, а может быть даже где-то выгодно кого-то и продать. В общем, сейчас небольшая рекламная пауза, после чего продолжаем нашу программу.
1: По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13:00.
2: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.
2: Закажи, ты распоем все вместе.
1: На Первом радио.
3: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: В новом филиале Madanei Mania Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Madanei Mania. Митхам Эликоэн 21. Напротив Академического колледжа.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
4: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
7: Нерабочий полдень. На Первом радио.
0: И следующее сообщение, которое я прочитаю, автором его является Кирилл 226. Как мы знаем, это не какой период полураспада, это школа, которую так Кирилл и не закончил. Итак, привет, Александр. В такую приятную погоду хочу вам, Александр, прохладную песню для вас. Выбирайте, пишет Кирилл. Во-первых, Кирилл, огромное вам спасибо. Я лично вообще не переношу жару. Мне вообще всегда жарко. Мне даже зимой жарко. Как, кстати, вам. И вообще, как бы говорят, что мужчинам обычно жарко, а девушки обычно мерзнут. Недаром в интернете очень много всяких мемов по поводу того, что вот типа наступило лето, мужчина потеет в кровати, а девушка там под одеялами, и там начинается война. Кому кто включает кондиционер, кому жарко, кому холодно. Кстати, мальчики и девочки, у меня к вам вопрос. Чё по кондиционерам? То есть, как часто вы их включаете? У вас они всегда или иногда? Вы с ними спите, или они спят с вами? Или вы считаете, что кондиционер — это зло, и лучше 8 раз пропотеть, чем 1 раз простудиться? В общем, что там по кондиционерам? Рассказывайте. Ну, Кирилл, что касается прохладной песни для меня. Как говорится, убивать зайцев лучше сразу обоих из двухстволки. Поэтому исполнитель, который называет себя «Ванильное мороженое», с песней про ледяную девушку. Прямо сейчас. Самая ледяная песня здесь на Первом радио. Раз, два, три, четыре.

сейчас бы мороженку, холодную мороженку, такую ванильную, с кусочками шоколада. Кстати, между прочим, на днях еще вот там, за границей, ел мятное мороженое с шоколадной крошкой. И, наконец-то, сбылась моя мечта. Не мог найти много лет. И вот тут на тебе нашел. Большое спасибо всем, кто переживал, как бы сочувствовал и говорил, что, Саш, все получится. Ведь оно получилось, и это замечательно. Итак, мальчики и девочки, что там по мозганам? Ой, пардон, по кондиционерам. Конечно, по кондиционерам.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Веселая жизнерадостная Ники Минаж и Maroon 5 с песней Sugar в завершении нашего с вами совместно создаваемого часа, который называется «В нерабочий полдень». Мальчики и девочки, никуда не уходите. Впереди еще один час, где мы уже с моим коллегой по воскресеньям и, собственно, субботам, Савой, поставим вам один вопрос. Причем вполне вероятно, что ребром. А может быть, не ребром. А может, не поставим. А может, не один. Интрига.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Лякок.
7: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
8: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Два часа дня в стране.
11: I wanna,

0: Это диалог в кабинете врача во время прививки, что ли, или как? Как ты считаешь, Сава?
1: Так, я считаю, что это диалог с самим собой. Ты проснулся субботним утром или субботним днем, вот как сейчас.
0: А накануне хорошо погулял, и у тебя все болит.
1: Все болит, ты еле шевелишься, но желание-то какое-то вот есть, да, после особенно того, как ты погулял. И энергии еще осталось, это когда не догулял. И ты такой, айвона, и завис. А что именно хочется, да, и что получится, самое главное, неизвестно.
0: И как бы, Тут болит.
1: И начинаешь потом вскрикивать.
0: А у тебя бывало в жизни такое?
1: Что? Да, постоянно нет. Не, ну конечно же, да, ну, все мы люди взрослые, все мы люди опытные. Сегодня, кстати, практически наш с тобой праздник ископаемых, потому что сегодня день археолога. Вот.
0: Если то есть это
1: копнуть
0: праздник
1: поглубже,
0: тех,
1: как я люблю
0: кто
1: говорить.
0: Нас когда-нибудь откопает.
1: Откопает, да, как я люблю говорить, копнуть поглубже, да? Ну, в частности, про интернет. Но когда-то вот будут копаться в интернете и может наткнуться благодаря нашей с тобой профессии трындения в микрофон, наткнуться на какую-либо информацию
0: на
1: про
0: микрофон.
1: Нас. На тот же микрофон.
0: Ты понимаешь, в чем проблема? Дело в том, что вот, например, писатели или художники, да, или модельеры, скульпторы, кто угодно, они в более выгодной ситуации, потому что после них остается некое наследие, оно материальное.
1: Ну да.
0: То есть можно посмотреть, что Леонардо
1: что сотворили.
0: Нарисовал, да. Что Пуаро, да,
1: написал.
0: Ну, предположим, да, Агата Кристи.
1: Агата Кристи, про него, да.
0: Да, или например, что какой-нибудь кутюрье там сшил. Или даже какой зуб поставил какой-нибудь дантист. Или какой...
1: Кстати, людей определяют потом по зубам.
0: Кстати,
1: чаще
0: да.
1: Так что...
0: Да, сначала дают, потом определяют. Да. Или, например, насколько тот или иной хирург там удачно, да, срастил кости. То есть, вот есть люди, у которых результат жизни, он материален.
1: Да, да, да.
0: Наша же с тобой профессия, наша же с тобой работа.
1: Как вот эта птичка, да, вылетела и все.
0: Так
1: и не поймаешь.
0: Птичка тоже материальна. Она когда умерла, косточки упали, да, и вот никуда не делись. А у нас вот слово, конечно, вылетело.
1: Ну вот, как воробей, да.
0: Причем,
1: да.
0: Например, слово могло вылететь, да, и оно могло кого-нибудь обидеть, задеть, вынудить что-то сделать, окей?
1: Смотри, мы-то стараемся вынуждать на хорошие поступки, да, на какой-то позитив, как я люблю говорить, чтобы у людей вот не пропадало это чувство, чтобы у них было хорошее настроение. Но это все временные явления. Нас послушали, нас даже услышали, к нам прислушались и что-то створили прекрасное. Да, вот человек, опять же, сегодня проснулся, услышал твой голос, как ты представляешь очередную, например, композицию, или рассказываешь, как ты ненавидишь жару. И он такой, опаньки, и нарисовал картину про все это.
0: Вот, кстати,
1: она осталась
0: я к этому и вел.
1: В скрижалях истории потом, да?
0: Да, я к этому
1: то,
0: вел.
1: Что то есть... ты подтолкнул,
0: вот.
1: Никто же не вспомнит.
0: Вот. То есть мы на самом деле, по сути, являемся катализаторами очень многих вещей,
1: да.
0: которые созданы. Да, я считаю, что получается, что...
1: Наш труд бесценен на самом деле.
0: Вот. Мы круче, чем все остальные.
1: Абсолютно.
0: Вот есть песни про пилот, чтобы там что-то сел, удачно сел. Да?
1: Вот, да.
0: Есть про шоферов песни. А про диджеев на радио есть только одна, и то странная. Такая,
1: подожди,
0: типа,
1: я сейчас...
0: а он диджей на радио.
1: Радио. Ну-ну-ну-ну-ну.
0: Ты будешь жить на Манхэттене.
1: Бандераса,
0: да. И все, как бы. Хотя я считаю, что работа человека у микрофона,
1: а вот это...
0: которого еще и не видно. Потому что ведь я понимаю, почему мне нравится, что меня не видно. Потому что иначе у меня бы отбоя не было. Ну, ты понимаешь, как бы.
1: 100%.
0: А у тебя и подавно. Ты женат.
1: Да.
0: Вот. Хорошо, вот, например, Швидлер тот же самый, да, то есть за его вот этой вот харизмой и мудростью встречать. Получается удивительно очаровательный человек. И если бы его видели бы постоянно, то здесь бы на
1: очередь,
0: было
1: конечно.
0: Бы
1: мы бы не смогли с тобой вообще заходить на студию.
0: Да, в принципе, в YouTube вообще, в принципе, появляются вот визуально работники радио только те, которые, ну, не очень. симпатичный. Потому что очень...
1: А нас с тобой не зовут, да?
0: А потому что как бы конкуренция.
1: Да, все боятся, да. А вот по поводу песни ты ошибся. Есть же потрясающая Нетленка. Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
0: Да, но это же не про диджея на радио. Это диджей грув.
1: Да,
0: это не про диджея на радио, точно, это про диджея в клубе.
1: В клубе.
0: Когда он играет музыку, а девочка подходит, диджей, поставь мой компакт.
1: Ну, смотри, другое. Если говоришь диджей, да.
0: Ну, мы арджей.
1: Мы арджей.
0: Да.
1: Ну,
0: биджей.
1: В 21 веке частично. И виджей, у нас даже камера есть.
0: Виджей.
1: И везде, да, где есть камера, слип-джей. Значит, слип-джей. Это как когда поставил песню и храп раздался, да, в микрофон. Да. Это вот наш.
0: Хэппи Джей, это ты.
1: Ну да, я готов принять на себя почетное звание Хэппи Джей.
0: У нас, кстати, на самом деле, вот на радио, вот что не человек, то Джей.
1: Джей.
0: Да. Вот у нас есть Бард Джей, например. Есть такой. Вот, у нас есть несколько Ньюс Джеев.
1: Ньюс Джеи. Да. 3,4.
0: Ты Марка забыл.
1: А, точно, значит, да.
0: Не, он Крик Джей просто.
1: 3,14 и,
0: да,
1: он, и пи.
0: Да.
1: Пи. Число пи.
0: Пи Диди. Пи. Да. Марк Джей. Это отдельно. Он Крик Джей. Потом, кто у нас еще есть? У нас есть вот это вот все Джей. Ну.
1: Про-диджей есть.
0: Про-диджей, да.
1: От слова продюсер есть, и диджей, да, про-диджей у нас, да, два.
0: То есть, по сути...
1: Два про-диджея.
0: То есть, по сути, у нас не просто радио, у нас
1: Сборище, хорошо.
0: Да, сборище, да.
1: Это грубо звучит, на самом деле.
0: Набор сборища. У нас как бы коллектив, который и рыбку съест,
1: да,
0: и мясо засолит.
1: Да, и музыку включит.
0: И музыку включит,
1: да.
0: У нас есть еще хит-парад Джей. У нас есть Кино Джей.
1: Хит-Джей.
0: Хит-Джей.
1: Милан, да, Левитин, да.
0: Вот.
1: Да, Хит-Джей.
0: То есть, короче, да.
1: Подожди.
0: Я считаю, что наша работа самая...
1: У нас есть Чай Джей.
0: Зеленый чай Джей?
1: Зеленый чай Джей.
0: Да,
1: Сулейманов,
0: нас,
1: да.
0: Что хочешь. У нас еще Олд Джей.
1: Олд Джей, да, двое.
0: Двое
1: Игоря.
0: Злорца,
1: да. Да, да, да.
0: Одинаковые лица. Вот, поэтому, смотрите, мальчики и девочки, давайте так, мы с Савой считаем, что люди, работающие на радио, это самая главная профессия.
1: Да.
0: Главное.
1: Нас не видно.
0: Да.
1: О,
0: но
1: как,
0: хорошо.
1: Мы как суслики, нас не видно, но мы есть.
0: Ну почему-то вот с сусликами.
1: Ну это же уже классическая фраза.
0: Сусладжей у нас.
1: Сусладжей. Обобщили, так сказать. Да.
0: А вот согласны вы с этой точки зрения или нет? И если нет, то как вот, кто, по-вашему, самая главная профессия в мире? Вот самая важная.
1: А я думал, ты спросишь...
0: А я уже спросил.
1: Предложишь придумать еще каких-нибудь многоточие джеев.
0: Я хочу, чтобы поспорили с нами. Вот,
1: про главную есть, профессию.
0: Да, мы главные или...
1: Давай тогда более конкретно, кто главнее диджеев на радио?
0: Никого.
1: Вот,
0: я считаю,
1: вдруг,
0: что никого.
1: Вот чтобы было понятно, кто главнее диджеев на радио и почему? Вот так.
0: Да,
1: вот,
0: никто.
1: Да будет так.
0: Никто.
1: Ну, а вдруг?
0: А нет.
1: А вдруг нас переубедят?
0: А я считаю, что нет.
1: А бывает.
0: А я считаю, что нет. Вряд ли. These are the reasons I drink.

0: Оставь хотя бы шанс.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Эта песня называется «Moving to a Sun». Эта песня посвящена, как ты знаешь, мне, Сава.
1: Солнце. Вот.
0: Да, да, про то, что я moving отсюда.
1: Ну вот, я и хотел сказать moving, ну, не до солнца там, не...
0: Ну, солнце в moving.
1: А, солнце в moving, да, да, да. Ну,
0: с... Об этом же речь.
1: Хорошо, но ты там долго не moving, чтобы к завтраму... N-moving. Или break.
0: Именно так. Значит, мальчики и девочки, ситуация такая. Поскольку вы не принимали участие, к сожалению, в наших дебатах, мы можем с Савой официально заявить, что самая крутая профессия на свете —
1: это радиодиджей.
0: Радиоведущий, да. Потому что мы, так сказать, да, и настроение, да.
1: Да. Да.
0: Вот это вот мотивация.
1: Да.
0: Да. Посылы.
1: Да.
0: Послание.
1: А хотя послание. А что тут? Вот,
0: у нас все, даже, все, есть, все. Даже есть специалист, который читает смс за деньги. Да.
1: А, я понял.
0: Да.
1: Хорошо, так смотри, тут вот явное доказательство. Сегодняшняя наша с тобой смена.
0: Да.
1: Какой вот, если даже сравнить с каким-то видеодиджеем.
0: Да.
1: Радиодиджей вот легко пришел к 8 утра,
0: да.
1: И вот до 3,
0: да.
1: Налегке,
0: да.
1: А какой видеодиджей тебе?
0: Никакой.
1: Его при пудре
0: вообще
1: постоянно 250 раз, да?
0: Да.
1: Улыбку вот эту, скулы сведет,
0: да.
1: А у нас
0: фальшивую
1: ничего не...
0: эту улыбку.
1: Да, да, у нас ничего, у нас все искренне, ничего не сводит.
0: Все, поэтому, мальчики и девочки, я ухожу.
1: А я до 8.
0: Да, Сава здесь остается, пожалуйста, любите его, берегите вот это вот все, лелейте, ну а завтра мы с тобой зажжем.
1: Возвращаемся сюда, да.
0: Все, всем пока-пока.
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Жаркое лето в Центркар.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Центркар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Хизбалла нарушила режим прекращения огня, цель нанес удары по Ливану. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Ливане этим утром сообщили о 7 погибших и 2 раненых при ночной атаке Цаля в районе хребта Али-Тахир, а также населенных пунктах Ансар и Набатия-Эль-Фаука. В Цале заявили, что удары были нанесены в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Все это происходит на фоне угроз Ирана, предупредившего, что любая израильская атака в этом районе приведет к вступлению Тегерана в круг эскалации. Пресс-служба Цаля подтвердила нанесение ударов по объектам Хизбаллы. Удары были нанесены после действий террористической организации против наших сил внутри зоны безопасности, в которой работают наши подразделения, сообщили в армии. Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что израильские удары не были направлены против военной инфраструктуры. Израильская эскалация этим утром чрезвычайно опасна и наносит ущерб усилиям по установлению стабильности. Погибшие в результате израильского удара не являлись частью военной инфраструктуры, в том числе дети и женщины, сказал он. По словам Салама, исключительно ливанское государство несет ответственность за любые военные объекты, если они существуют на территории страны. В австралийском Кернсе полиция задержала 25-летнего гражданина Франции по подозрению в нападении на почве ненависти на туриста из Израиля. Инцидент произошел в гостинице Mad Monkey Backpackers. По данным следствия, француз выкрикивал антиизраильские оскорбления, пытался насильно удержать в объятиях израильского туриста, а затем достал из сумки нож. Выяснилось также, что до нападения француз обнаружил в соцсетях аккаунт пострадавшего с армейскими фотографиями и грозил расправиться с ним вместе без камер. Суд оставил подозреваемого под стражей до следующего заседания 11 сентября. Не менее 38 человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в субботу в районе острова Флорес на востоке индонезийского архипелага, сообщает Индонезийское национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями. По его данным, магнитуда землетрясения составила 7,7. В ведомстве отметили, что на острове серьезно повреждены около 50 домов, в некоторых районах произошли оползни. Пострадал аэропорт в туристическом городе Комода. По сообщению Министерства транспорта Индонезии, несмотря на это, он продолжает работать. Итальянская полиция нашла 3 картины Ренуара, Сезанна и Матисса, которые весной похитили из музея фонда Маньяни-Рокко под Пармой, сообщает Рейтер. Работы общей стоимостью более 9 миллионов евро обнаружили в квартире в Парме. По делу о краже проходят 9 граждан Молдовы. Речь идет о рыбах Пьера Агюста Ренуара, натюрморте с черешней Поля Сезанна и одолиске на террасе Анри Матисса. Картины похитили из музея в ночь на 23 марта. Все ограбление заняло не менее 3 минут. В фонде Маньяни-Рокко заявили, что злоумышленники действовали организованно и могли унести больше произведений искусства, если бы в музее не сработала сигнализация. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. На востоке страны пройдут дожди, временами с грозами. Напомню, что утром метеослужба опубликовала желтое предупреждение о внезапных наводнениях в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря, на северо-востоке Негева и на севере Аравы. Предупреждение действует до 21 часа. В Иерусалиме сейчас 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 31, в Бершеве 37, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Сава с программой «Шавуатов».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
2: Шавуатов. Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Story of my life, One Direction, друзья. Да, на лирике вот так, никуда не торопясь, открываем программу Шавуотов. А куда торопиться? День субботний, день прекрасный, день жаркий, день дождливый. Так, по крайней мере, передавали. Вот, не знаю, как у вас, у нас даже ни облачко, не пахнет ни облачко. И я сейчас общался со знакомыми, которые путешествовали на север, в частности, в Хайфу. Закинул такой вопрос: ну как, проехать можно? Ливни вас не облили с ног до головы? Посмеялись, поржали? Конечно же, нет. Может, где-то еще? А куда? Куда там еще особо севернее? Друзья, можете поделиться. Кто-то из вас в каких местах-то успел побывать сегодня? Вот в дождливых местах Израиля, а? Предупреждали не высовываться, возможно, паводки, наводнения. Но, опять же, хоть Израиль небольшой, но, с другой стороны, необъятный. Поэтому вот и собираю такую интересную информацию. Всем прекрасного дня. Мы слушаем хорошую музыку. Да, микрофона Сава. До 8 вечера в программе Шавуотов. Слушаем хорошую, классную музыку. Получаем удовольствие. Расслабляемся. Хочется напрячься, напрягаемся. Все вот по желанию, по велению сердца. По куда ветер подул, туда вот и мы. Вот по направлению. Можно позволить себя сегодня почувствовать каким-то, я не знаю, ну, наверное, не самое удачное сравнение приходит. Вот бревно, да, плывет по реке, да, ни о чем же не думает. Вот куда течение, туда и оно. Вот, наверное, как-то по субботам хочется себя этим бревном, что ли, ощутить. Ах. Но только не в качестве Буратино. Да, потому что тот нарвался на приключения. Какие нам сегодня приключения? Нет, тихо и спокойно. Да будет так. Так, а по музыке вот, ну, где-то спокойно, где-то тихо, а где-то и поактивней, и повеселее. Прямо сейчас предлагаю вам послушать Maroof. Песня «Прощай». Но это не с какими-то намеками. Прощаться никто не собирается.

Привет, а не прощай. Ну, Марув захотелось так. И опять же, вот, ну, на лирической ноте продолжаем этот первый час программы Шавуот Оф. Но следующая песня будет кардинально другой, потому что в свое время, да и сейчас, если ее включить, разорвет любую дискотеку, любой танцпол. А вот путь исполнителя был достаточно, но если не тернист, то непрост. У него с самого детства было желание вот музицировать, исполнять все, что связано с музыкой, вот крутиться в этой области, в этой сфере. И так пробовал. И сначала группу создал, потом что-то распустилось. Но зато вот у него сольная карьера и хит, который он выпустил. Почему прямо сейчас я его ставлю? Мы в предыдущем часе с Сашей Солнцевым говорили про радиодиджеев. Ну, в шутку, конечно же, да, что это самая важная профессия в мире. Если вы не слышали, пропустили ход наших мыслей, можете послушать. Все в записи у нас на нашем официальном сайте и в нашем официальном приложении сохраняется. Так вот, этот исполнитель работал тоже на радио, на брюссельской радиостанции Energy. И вот благодаря этой работе, записав этот трек, он его так включил, может, даже втихаря. Вот, никто и не знал из редакторов музыкальных, а он такой: опаньки, поставлю-ка я свой компакт-диск, да? Это, почему компакт-диск? Потому что это было в нулевых, да, в конце нулевых, точно, не помню, когда это случилось. Но случилось так вот, да, это случилось, и это случилось так, что песня моментально взлетает, завоевывает первые строчки в чартах, в хит-парадах, и, конечно же, он становится самым популярным. Да, ну, в отличие от нас с Солнцевым. Ну, мы тоже популярны, но не настолько. И не певцы, и не исполнители. Ну да ладно. Догадались, о ком я? Да, это Stromae и песня Ours. Всегда вот с этим произношением проблемы. On Dance. Да, ее перефразировали на русской манере, ну, в шутку, но грубовато, поэтому не буду произносить, многие догадаются. Слушаем этот потрясающий хит, потрясающий и в прямом, и переносном, и в прямом смысле, потому что под него можно так растрястись.

0: Шаву Атол.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози.
4: Реклама.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон район «Афридар». Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
12: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: «Мадана и Мания», Мидхаммали Коэн 21, напротив Академического колледжа.
4: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
15: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министра, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи».
14: Евгений Забежинский.
16: Первому радио 25 лет.
0: Шавуа Тов!

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Друзья, продолжается программа «Шавуа Тов», 15:28. Вот за эти 28 минут программы успели прозвучать различные композиции по разным характеристикам, различные. Ох, слово «разные», «различные» наговорил-то. Так вот, и помедленнее, и побыстрее, и посвежее, и постарее. Вот, как говорится, на любой вкус. Ну, а сейчас вообще перейдем к рубрике, которая посвящается людям, универсальным, на мой взгляд. Адресовано, не посвящается, а, конечно же, адресовано вот этим универсальным людям, которые умеют, знают и понимают. Хотя почему только им? Вот на секундочку задумываюсь. Вы послушайте рубрику. Если вы думали, что вы не разбираетесь до этого в музыке, речь, про которую пойдет в этой рубрике, а я, ну, вот столько наговорил, да? А я, конечно же, про классическую музыку имею в виду. И вы, естественно, уже понимаете, как называется рубрика и кто ее представляет. Так вот, услышав впервые, внимательно послушав, вдруг вам тоже понравится. И вдруг вы какое-то произведение, не то что из предыдущего десятилетия или предпредыдущего десятилетия, а аж из предпредыдущего века захотите услышать. И начнете от этого получать удовольствие. Так, ну, вот давайте, наверное, слушать и разбираться. Рубрика называется «Сундук Баха». Представляет ее моя коллега Светлана Карабут, которая потрясающим образом вот во всем этом знает толк и, самое главное, умеет правильно, доступно преподнести. Так что усаживайтесь, как говорится, поудобнее. Мы начинаем.
2: Сундук Баха.
3: Сто лет назад состоялась премьера одной из самых интересных опер 20 века – «Турандот» Джакомо Пуччини. Но почему итальянский композитор вдруг решил написать оперу о Китае? Ведь Пуччини никогда там не был. Но именно он создал один из самых известных образов китайской принцессы в мировой культуре. Итак, все началось в 18 веке. Сюжет «Турандот» придумал не китаец, а итальянец – драматург Карло Гоцци. Его пьеса появилась в 1762 году и была частью европейской моды на все восточное. В Европе того времени Китай воспринимали как загадочную, далекую и почти сказочную цивилизацию. Пуччини взял этот сюжет и превратил его в большую драму о власти, страхе и любви. При этом он хотел, чтобы его Китай звучал убедительно. Композитор изучал китайскую музыку и включил в оперу настоящие китайские мелодии. Самый знаменитый пример – народная песня «Моли Хуа» – «Цветок жасмина» – одна из самых известных мелодий Китая. У Пуччини она становится музыкальным символом императорского мира, появляется в разных моментах оперы и словно связывает всю эту сказочную историю с реальной культурой. Пуччини также использует необычные для европейского уха тембры – гонги, колокольчики, там-тамы и басовый ксилофон. Все это, конечно же, создает ощущение нечто экзотического и волшебного.

0: Но при этом Турандот – это не Китай глазами китайцев. Это Китай глазами европейского художника начала 20 века. Жестокая принцесса, которая заставляет женихов разгадывать загадки под угрозой смерти – это скорее восточная сказка, чем историческая реальность. Так же, как и многие персонажи оперы – это не реальные китайские образы, а фантазия европейского театра. Вряд ли Пуччини пытался скопировать чужую культуру. Он просто создал свой музыкальный мир, фантастический, красивый и немного иллюзорный. Возможно, самое удивительное продолжение этой истории происходит именно сегодня. Спустя 100 лет после премьеры «Турандот» культурный диалог продолжается. В год столетия оперы в Торре-дель-Лаго, где проходит знаменитый фестиваль Пуччини, новую постановку «Турандот» доверили Джеки Чану. Да-да, тому самому Джеки Чану, китайскому актеру, режиссеру и человеку, который вырос внутри той культуры, которую когда-то Пуччини пытался представить через музыку. Получается почти символический круг. 100 лет назад итальянский композитор смотрел на Китай из Европы, а сегодня Китай отвечает ему своим взглядом на эту же историю. И, наверное, именно в этом и есть настоящая сила искусства, когда через 100 лет разные культуры продолжают разговаривать друг с другом. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
1: Сундук Баха. Вот он.

0: שבוע טוב, נאפר וים רדיו.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Так, пишите, откуда родом.
1: Первое радио, знаешь?
5: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
5: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
5: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
6: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
5: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
7: Реклама. Освежающий летний коктейль с петушком «Ля Кок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Ля Кок».
8: «Ля Кок».
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
12: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
7: Реклама.
0: Шавуа Тов.

Чего? Да, тоже на лирике. Вот стартанули в этом часе с лирической композиции. Ну вот, практически вот и завершаем. Ну, то, что эта композиция лирическая, понятно. Практически имею в виду, что еще время есть для одного трека, поэтому он обязательно прозвучит, и тогда час захлопнется для того, чтобы расхлопнулся час следующий. До 8 вечера. С вами в студии Сава. Программа Шавуатов. Слушаем хорошую музыку и просто наслаждаемся этим, я считаю, прекрасным, пусть и жарким, но прекрасным днем. Середина августа, 15 число на календаре. Вот оно как. Так что, друзья мои, как я люблю говорить, пару раз моргнули, и лето пробежало, лето улетело. Да, и все осталось позади. Но мы-то знаем. Так, нет, не про этот трек. Это слова, да, из одной песни, некогда тоже нашумевшей. Ну, вроде в 90-х, начало нулевых, как-то так. Сейчас мы будем другую слушать, это будет Юлиана Караулова. «Ты не такой». Мои пожелания. Все самого лучшего вам, дорогие вы наши. И пусть с вами будут именно такие люди. Хорошие, добрые, комфортные, уютные. Да. Описание какого-то плюшевого мишки. Ну да ладно. Все, слушаем Юлиану Караулову и встречаемся в следующем часе.

0: Шабуа Тов на Перван Радио.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
16: Зеэв Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
17: Ну какой тут может быть комментарий?
18: Не знаю. Не знаю.
17: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
16: Зеэв Ханин.
19: Первому радио 25 лет.
20: В Израиле 4 часа дня. Всех приветствую на волне Первого радио.
21: Мы бодры, веселы.
22: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
21: Веселее.
22: Молодец, понял.
21: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа Тов.
0: Шавуа Тов на Первом радио.

А Свифт Тейлор, Shake It Off, встряхнись, отряхнись, приободрись. Ну да, несколько от себя добавил, но ничего, друзья мои. В этом вот часть стартуем уже с более активной композицией. Ну вот настроение, наверное, да, так расшевеливается, встряхивается. Меня зовут Сава, программа Шалатов с вами на Первом радио. Мы продолжаем. День чудесный, день прекрасный, день субботний, день выходной. Ну, если даже не совсем выходной у кого-то, то ничего страшного. Обязательно и выходной у вас также наступит. 15 вот августа на календаре, да, вот это уже наступило, так наступило. Близится к завершению летняя пора. Кто-то ждет с нетерпением, когда уже прохладнее станет. Обязательно дождетесь и вы. Как уже все мы дождемся скорейшего Нового года, Рошана. Да, к нам мчится. Сколько уже? Меньше месяца по факту, да, остается. 11 числа вечером заходит этот праздник. Может, ну, проверяйте меня. Конечно же, да, всякие бывают, да, там, помутнение рассудка. Вот, в числовом контексте так тем более. Это должна быть пятница, вечер пятницы, да, и вот суббота-воскресенье, да, ну, совпало с выходными. Будем праздновать наступление Нового года. Ой, а вот какой 5700... А вот здесь, да, помутнение у меня произошло и вылетело из головы. Ну ничего, интернета присутствует, да, под рукой, прям сейчас и проверим. Быстренько набираю в поисковике и надеюсь, что получу моментальный ответ. Так, да, вот я не ошибся, 11-го заходит. 13-го выходит. Ага. Какой по счету? А вот мне что-то и не выдает. Пытаюсь быстренько переформатировать свой запрос. И что я получаю? А, 5700, начало у меня было правильным, да, 5787 год будем отмечать, будем встречать и отмечать, вот так. Ну, теперь все расставил по своим местам, дорогие мои. Ну, в общем календаре 2026 пока еще актуален, но тоже, вот поверьте мне, да. Не успеем оглянуться, как говорится, и 27-й такой постучится и с ноги ворвется. Так, ну да ладно, это хоть и в ближайшем будущем, но все равно впереди. А вот прямо сейчас, в данную секунду, Макс Барских «Глаза убийцы».

0: коснусь.
1: Или уснуть, и не коснусь. И вот это все. И на усь-усь-усь. А потом еще и кусь. А что-то мои мысли шалят. Ну да ладно. Хорошее настроение, чего и вам желаю. Искренне и бесповоротно, как говорится. Не, поворотно. Всегда можно повернуть и еще улучшить. А, так, продолжаем с музыкой. А впереди много всего интересного. Можете в этом не сомневаться. А прямо сейчас. Да и прямо сейчас все интересное, конечно же. Риана и Джей-Зи. Чем мне интересен-то дуэт? Слушаем «Umbrella».

0: Сеня в 20:00. Они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
2: Ля Кок.
0: Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
2: Ля Кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Жаркое лето в Центркар.
8: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
1: Центркар Азур. Дерехашева 9.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
11: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
10: Андрей Ежов.
12: Первому радио 25 лет.
3: Шавуа тов!

Это «September». Ну, по факту еще август, но звучит именно «September». И моя любовь к подобного рода композиции с подобного рода припевами безграничны. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, что я могу, да. На этом мое талантище исполнительское и завершается. Радуйте, друзья, себя. Захотелось попеть — пойте. И неважно, кто там что услышит. Так, но важно... что услышат все наши радиослушатели, для меня, по крайней мере. Поэтому вот занимаюсь составлением плейлиста, и следующий трек называется «Моя мелодия». Интересный дуэт, в исполнении интересного дуэта, на мой взгляд. Это группа Feist of Family и диджей Панкратов. Ну, оцените, может, в вашем плейлисте эта песня и задержится.

0: שבוע טוב.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
4: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
5: Твой комментарий, почему?
6: Ну что тут комментировать?
5: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
7: Начнем с того, что...
4: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
0: Реклама.
8: В новом филиале Madana Imani Ашкелон район Афридар.
9: 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Madana Imani. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.
15: Шавуа Тов!

0: Шаву Атов.
1: Итак, хорошо, проводим время под хорошую музыку. Так, по поводу вот дождя обещанного, августовского, так помпезно все это звучало в Израиле в августе. Ливень, не просто ливень, где же ты? Да, вот информация, которой я владею на данную минуту, что вроде где-то в районе Иерусалима что-то вот там, да, пролилось. Но касаемо вот севера и центра, нет, не было замечено. Но больше со мной никто ничем не поделился. Я смотрю на WhatsApp, если вдруг вы там по югу тоже говорили, что должно быть. Может, вы с юга едете или на юге находитесь, и вас подмочило. Ну, не вашу репутацию, конечно же. В прямом смысле, да, то можете рассказать. Может, фоточку пришлете, посмотрим. Ну, в любом случае, если где-то что-то серьезное будет, в новостях нам сообщат. Благо, интернет работает, туда можно углубиться и вот со всем ознакомиться. Ну, а мы продолжаем с музыкой. Группа «Айова».

Мы все равно вместе.

Так, ну я молчать не собираюсь, тем более вот когда сообщения прилетают, завожу я в очередной раз тему про обещанный дождь. И спасибо дед Феде, вот так радиослушатель наш подписывается, спасибо деду Феде. Он даже прислал видео, не дождь там фотографии, а видео, говорит, в Иерусалиме дождик, привет тебе, Сава, лови. Вот, и добавил, опять Моссад виноват. Да, и ржущий просто эмодзи. Я с удовольствием посмотрел, ну, ливень не ливень, как обещали, но опять же, все зависит, видно, от района. Но картина, да, летнего дождя, и на заднем фоне, со звуком, естественно, так как видео, и я вот послушал, и на заднем фоне гавкает собака, видно, ругается, почему так мало дождя, а? Не, ну, достаточно, опять же, видео все не передает в натуральном, вот, виде того, как это происходит, немножечко всегда картинка скрадывает, да, камера, и по той интенсивности, что я могу наблюдать, в реальности могу также предположить, что это выглядит гораздо все сильнее. Так что вот в Иерусалиме на самом деле, да, да. Повезло, не повезло, но если кто-то ждал дождя, то, конечно же. Ну, я по дождю сильно особо не скучаю. Опять же, у меня есть на то веская причина. Когда передвигаешься, да, на мотоцикле, то как-то дождь — это такое себе удовольствие. Вот. Лучше без него. Больше сила трения. Для нас это важно. Ну и, опять же, это не на кабриолете, когда едешь, чем больше скорость, тем меньше капель на тебя попадает. На мотоцикле с какой скоростью не едь, все равно на тебя попадает. Вот, и как-то не хочется. Ну, хотя при температуре 30 с плюсом, может, даже оно и получше было бы, а? Вот, я не попадал в таком температурном режиме под дождь здесь, и мне кажется, тебя должно больше охлаждать. Когда ветерок подует, ты такой, ой, свежесть вроде бы, ага. А свежесть, как в парилке, когда веником машешь, оказывается. Вот, но под дождем по-любому, наверное, ощущения совершенно другие. И если вдруг в центре здесь случится что-то подобное, как сейчас в Иерусалиме, тогда я уже 100% испытаю это на себе и поделюсь эмоциями. Но а сейчас только теоретические рассуждения. Осенью, да, когда там 20 и ниже, и ты под дождь, это холодно. Я вам однозначно говорю. Ну, на мотоцикле. В машине-то, понятно, окна быстро задраил. Печечку включил, и все, и хорошо. Ну, каждому, как говорится, да. Зато я без пробок. А на машине придется потолкаться. Ну, да ладно, друзья. Возвращаюсь я к музыке. Что у нас по времени? По времени остается. Времени, на самом деле, не так уж и много. Но хорошую композицию, конечно же, услышать успеем. Так. Наверное, как-то так. Да, все, определился я. Слушаем мы группу B2, «Компромисс». И напомню, что следующий час начнется с итогового на сегодня выпуска новостей, которые для вас уже подготовила Светлана Карабут. Всем прекраснейшего дня. До 17.00, напоминаю. Ну, как я рассуждаю, до 17.00. Время суток день, после 17.00 уже вечер, поэтому в следующем часе буду приветствовать вас как словами «добрый вечер», а пока добрейшего всем дня.

0: Шабу Атов на Первом радио.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Я это...
3: Шо? Опять?
4: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
5: «Снова Вергунова».
3: Сейчас спою.
4: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
3: Спасибо.
4: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
3: Ты заходи, если что.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
7: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
15: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Реклама.
17: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
18: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
17: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Иерусалиме неизвестные заблокировали вход в кафе «Басимта». Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Иерусалиме неизвестные заблокировали вход в кафе «Басимта», открытого в шаббат, залив клей в дверной замок. Работники заведения потратили около 40 минут на устранение проблемы, прежде чем смогли открыть дверь. Этот инцидент произошел на фоне активных протестов ультраортодоксальных манифестантов против кафе, которое стало символом борьбы за права светского населения израильской столицы. В аквапарке Ямит-Альпаем в Холоне вспыхнула драка, в которой два человека получили легкие травмы. Были эвакуированы все посетители комплекса, кроме тех, кто находился в спортзале. Инцидент произошел после того, как охранники комплекса попросили посетителей сделать музыку тише, что вызвало словесную перепалку, переросшую в драку. Полиция задержала троих подозреваемых в участии в потасовке. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху подвергся критике со стороны либеральных кругов и британского телеведущего Пирса Моргана после того, как назвал Великобританию «Исламской республикой Британия» из-за демографических изменений. Как сообщает 14-й канал, выступая в подкасте, Нетаньяху затронул тему быстро растущего мусульманского населения Великобритании и заявил, что страну можно назвать «Исламской республикой Британия». Эти слова вызвали широкий резонанс и дискуссии в социальных сетях. Ведущий Пирс Морган в соцсети X назвал премьера идиотом. Публикация Моргана набрала сотни тысяч просмотров, однако анализ комментариев показывает, что значительная часть пользователей поддержала позицию израильского премьера. После обнаружения в Аргентине израильтянок Мали и Лейли Яломи, которые за неделю до этого находились в Австрии и перестали выходить на связь с семьей, стали известны новые подробности этой истории, за которой на ноги была поднята не только израильская полиция и службы безопасности, но также Европол и Интерпол. 300 следователей и сотрудников разведки работали круглосуточно, чтобы воссоздать маршрут передвижения матери и дочери, рассказали в полиции. По словам высокопоставленного представителя израильской полиции, уже на начальном этапе возникло понимание, что исчезновение женщин было заранее ими же спланировано. Расследование показало, что они прилетели в Чехию, где можно приобрести мобильные телефоны без предъявления паспорта, а затем отправились в Вену, которая могла служить удобным транзитом для дальнейшего путешествия в другие страны. Там они записали видео для родственников, однако отправили их уже после того, как вылетели в Аргентину, чтобы создать ложное ощущение, будто они все еще остаются в Австрии. По версии полиции, из Буэнос-Айреса, где их нашли, женщины намеревались отправиться еще в одну страну, название которой раскрывать пока запрещено. В ходе расследования выяснилось, что женщины разработали план бегства из-за личных обстоятельств, связанных с финансовыми вопросами. И о погоде. В Иерусалиме, в районе Иудейских гор, на побережье Мертвого моря наблюдается редчайшее для середины августа природное явление – дожди. В Иерусалиме и Иудее прошли небольшие дожди, местами прогремели грозы. Облачный фронт накрыл также район Мертвого моря. Завтра также возможны осадки. Во второй половине дня слабые дожди пройдут на востоке страны, однако риск наводнений снизится. При этом температура воздуха существенно не изменится. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 31, в Тель-Авиве 26-33, в Хайфе 24-30, в Бершеве 24-37, в Эйлате 28-41 градус. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: надо. Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-тов.
3: Шавуа-тов на Первом радио.

А, друзья, всем привет еще раз. 17.07. Продолжается программа Шаболотов. Итак, итоговый выпуск новостей состоялся. Ну, опять же, день-то не завершается. Вечер тем более только начинается. Посмотрим, что нас ожидает как в формате новостей израильских, так и мировых. Ну, дай бог, конечно же, все будет спокойно. Мирно, самое главное. Мы отдыхаем. Хочется же, да, расслабиться, а не вот это, скроллить постоянно ленту и, не дай бог, еще вот и переживать. Всем вот этого душевного спокойствия. Хорошую музыку буду в плейлист подбрасывать, чтобы поддерживать уровень вот этого хорошего спокойствия. Если вам не хочется спокойствия, а наоборот, хочется так, чтобы как это, да, развернулось и свернулось, да, сначала, да, прежде всего развернулось, то треки на любой вкус я вам гарантирую. Оставайтесь с Первым радио, меня зовут Сава. Продолжаем до 8 вечера, кстати, да. Программа Шаватов до 20.00. И вот, 17-нулевой рубеж там мы перешагнули, поэтому именно доброго вечера я вам и желаю. Вместе с дуэтом, это Леонид Руденко и Попов Александр, Stranger.

Итак, мы продолжаем. Надеюсь, да, у вас в порядке, у вас хорошие исключительно новости. Но вот меня на сегодняшний день больше всего интересуют новости, как вы понимаете, по поводу дождя. Вот я в предыдущем часе этим интересовался, и один даже радиослушатель откликнулся. Ну, для субботы понятное дело, да, меньшая интерактивность, ничего страшного. Все на расслабоне. Но вот видео дед Федя прислал с дождем из Иерусалима. Я насладился, я полюбовался, я даже представил, пофантазировал. И об этом, обо всем, да? Я бы мог, конечно, сейчас рассказать вновь, повториться, но у нас все записи сохраняются. Вы можете заходить на нашу страничку Первого радио, официальную страницу, или заходить в наше официальное приложение для мобильных устройств, пожалуйста, и там найдете все подкасты, все записи каждого часа. Когда он завершается, он появляется в соответствующем разделе, друзья, так что можете послушать, что же я там по поводу этого дождя, какие были у меня размышления. Ну, а сейчас я продолжаю в дуэте, хотел сказать, ну, теоретически, если считать дуэтом, что я нажму кнопку, а этот исполнитель, да, непосредственно будет петь, то окей. А если это не считается, тогда вот просто с исполнителем, который называет себя Иракли. Да, раньше мне как-то вот почему-то больше нравилось Иракли Перцхалава, но ему виднее. Просто Иракли и песня «Твои глаза».

0: שבוע טוב на Первьям Радио.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов.
4: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
3: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить

0: твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Маргариту с петушком».
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
7: Шавуатов.
8: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
9: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
8: Светлана Карабут.
10: Первому радио 25 лет.

0: Итак, Will.i.am и Britney Spears, дорогие мои, для нас вот только что пропели, прозвучали, подтанцовывали. Ну, это, наверное, мы подтанцовывали под их трек. Середина часа ровно, вот, и самое время для регулярной рубрики, для вкусной рубрики. Ой-ой-ой-ой, да, думаю, вот уже о том, что сейчас зазвучит, и как у собаки Павлова слюноотделение увеличивается. Ну, что поделать. Да, не буду ходить вокруг да около долго. Рубрика вам уже прекрасно известная про то, что едят в кино, как едят в кино, а самое главное, как это все приготовить. Слушаем Екатерину Виргунову. Кино и котлеты.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, что делать, если вы выпали из гнезда, а до ближайшей планеты 3 года лету. А заодно приготовим самый успокоительный космический напиток во всей Вселенной. Начнем с легенды советской фантастики мультфильма «Тайна третьей планеты».
3: Все это добром не кончится. Пегасу никогда не подняться.
2: Этот шедевр Романа Качанова вышел на экраны в 81 году и мгновенно разошелся на цитаты. Кто из нас не вздыхал вместе со штурманом Зеленым? Ну что у нас плохого?
3: Безобразие. Ну, что у нас плохого?
4: Мы летим на планету капитанов.
5: Да здравствуют капитаны!
3: Это хорошо не кончится.
2: Или не восхищался птицей-говоруном, которая, как известно, отличается умом и сообразительностью. Прямо как я.
6: Птица-говорун отличается умом и сообразительностью.
2: В основу сценария легла повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы». Но создание мультфильма было настоящим подвигом. Художник-постановщик Наталья Орлова рисовала персонажей с реальных людей. Образ Алисы Селезневой она срисовала со своей 7-летней дочери Кати, которая, к слову, выросла и стала известной актрисой Екатерины Семеновой. А прототипом мрачного и пессимистичного штурмана Зеленого стал ее собственный муж, писатель Тенгиз Семенов. Режиссер только взглянул на него и закричал: «Вот он, наш Зеленый!»
3: «Уж больно здесь красиво. Жди беды».
5: «Да ничего с нами не случится. Человек – царь природы».
7: «Только звери об этом не знают».
2: А звуковые эффекты космических кораблей и бластеров создавали на первых советских синтезаторах. Композитор Александр Зацепин написал настолько опережающую время музыку, что, говорят, ее до сих пор слушают поклонники электроники по всему миру. Но вспомните момент, когда капитан Зеленый в очередной раз ждет катастрофу, а Громозека с планеты Чумороза требует от профессора Селезнева валерьяночки – капель 400.
8: «Ну, я же просил 400 капель. А тут 402.
9: 400. У нас все точно».
8: «Нет, но ты слышал? Все со мной спорят».
2: Да, вы все правильно поняли. У нас на повестке дня футуристические, слоистые, безалкогольные коктейль 400 капель валерьянки с питательными кубиками. Но для начала напомню, что Громозека – это не грозный монстр, а ранимый археолог с 6 руками и слоновьими ногами. В оригинальной книге он при волнении не только пил валерьянку в огромных количествах, но и выплескивал из глаз тучи искр. Так что наш успокоительный мятно-ягодный микс – это буквально гарантия сохранения нервной системы при встрече с пиратами Глотом и весельчаком У.
10: «Даю слово, клянусь здоровьем моей мамочки, что больше не буду».
5: «Будет, я его знаю!»
2: Итак, для космического микса нам надо травяной чай, мята или мелисса 250 мл, ягодный сироп, черника или малина 50 мл, лимонный сок 2 столовые ложки, лед в кубиках по вкусу. Для питательных кубиков возьмем маршалу кубиками 50 граммов. Газировка или тоник 100 мл. Веточка свежей мяты. Это для украшения. Теперь собираем. Крепко завариваем мяту или мелиссу. Охлаждаем и добавляем лимонный сок. Напиток станет свежим и ярко-зеленоватым. Не пугайтесь. Теперь создаем галактические слои. На дно высокого прозрачного стакана наливаем густой ягодный сироп. Засыпаем кубики льда до верха. Заполняем орбиту. Аккуратно по ложке вливаем остывший травяной чай. а сверху доливаем капельку газировки. Получается фантастический двухслойный космос. Добавляем питательные кубики сверху. Украшаем коктейль маршмеллоу и веточкой мяты. Вот и все.
11: Планета Железяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами.
2: Сделайте глоток. Почувствуйте, как отступают все космические пираты. И помните, птица-говорун отличается умом и сообразительностью. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, держите хвост пистолетом и до встречи на нашей волне. Пока!
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
12: Шавуатов!

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Я это.
5: Шо? Опять?
6: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
7: «Снова Вергунова».
5: Сейчас спою.
6: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
5: Спасибо.
6: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
5: Ты заходи, если что.
6: Реклама.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Жаркое лето в «Центр Кар».
13: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
12: «Центр Кар Азур».
6: Реклама.
0: Шавуа Тов!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Она такая, как ветер на небе.

А ну что ж, друзья, 17.54, и этот музыкальный час подходит к своему завершению. Но программа «Шоу Готов» продолжается. У нас остается еще аж целых 2 часа, да, огромное количество времени для огромного количества хороших песен. У микрофона Сава, желаю вам прекрасного вечера. Завершаем мы этот час песней под названием «Шоколадка». Ну, всем приятного аппетита. Да, время для того, чтобы поужинать. Ну, может, кто-то пообедает. Да, в зависимости от того, кто когда просыпается. Если прямо сейчас просыпаетесь, добрейшего вам и утра. Ну, самое главное, легкого пробуждения. Может, кто-то уже и засыпает. Так, ну, можно рассуждать безгранично на эту тему. Лучше просто послушаем «Шоколадка».

0: Шаву Атов на Перван Радио.
1: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
1: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
1: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
2: Операцию я беру на себя.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
5: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88.
5: Год без забот.
7: Реклама.
8: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама.
4: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
10: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
4: Екатерина Вергунова.
11: Первому радио 25 лет.
12: В Израиле 6 часов вечера. Всем привет.
13: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
14: Веселее.
13: Молодец, понял.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
0: Шавуа Тов. Шавуа Тов на Первом радио.

Робби Уильямс. А, да, классный трек. А, я вот прихлопывал, ну, не, прихлопывал, переборщиваю, а вот притопывать притопывал, вот определенно, он не самый, да, там, не каких-то 120-140 и в космос ударов в минуту, но все равно вот в такт есть любимые композиции. Это одна из них. Всем привет, 18.05, программа «Шавотов» продолжается. У микрофона Сава, хорошего вам, приятного, просто спокойного. И где-то местами в Израиле поговаривают дождливого дня и вечера. Ну вот, в Иерусалиме доказательства были получены. Так, что ж дальше будет? Узнаем. Может, кто-то еще поделится фото или видео, как он сегодня августовским днем попал в Израиле под дождь. Ну, на самом деле, очень редкое явление. И даже употребляя слово «очень», я не преувеличиваю. Да, мы территориально так расположены, что, ну, окей, в мае или там в сентябре поморосит. И так такие опаньки, дождик. Ну, а для августа, сами понимаете. Так, я двигаюсь дальше. Смотрю на несколько песен, которые вот... Минут 20-30 я уже как забросил в плейлист. Оно всегда свежий взгляд. Вот, бывает же такое. И понимаю, что нет, наверное, все в порядке. Никакую рокировку производить не буду. Филатов Кэрос со своим прочтением известной вам песни, которая называется «Иногда». Ну, если вдруг вы забыли, кто же является исполнителем этого трека. Являлся. Не, ну по факту является, да? Исполнителем этого трека это Алсу. А вот как прочитали, да, Филатов Кэрос, вы сейчас услышите.

Ну, ваше мнение, да. Ваше мнение, конечно же, вы не отправите. Да, сегодня и не надо, сегодня расслабляемся. Ну, про себя какую-то оценку, я уверен, вы новому прочтению достаточно уже, ну, состоявшегося древнего... клипа хотел сказать. Нет, песня, состоявшаяся уже древней песни, да, в каком году там, даже и не вспомнишь. Ну, наверное, лет 20 назад, плюс-минус, Алсу исполнила. Так, ну, ладно, мы двигаемся вперед. Еще много хороших треков. Впереди, да, небольшой анонс, давайте так. Впереди вы услышите Pink. Это случится сразу после рекламы, полезной, как всегда. До нее появится Джастин Тимберлейк, Can't Stop the Feeling. А прямо сейчас свою историю любви, любовную историю, как угодно, расскажет нам Дмитрий Маликов. Love Story.

0: 3.1 с разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Жаркое лето в Center Car.
2: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
1: Center Car Azur.
2: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
3: Голоса первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
4: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
3: Лидия Топельберг.
5: Первому радио 25 лет.
6: Шавуа-Тов!

Совершенно верно, да. Песня про лето и со словами «хоп» и все. И лет пролетело. Уже скоро 2 недели и будем «хоп, привет, весна». Ой, сильно наперед. Сильно, да, убежали мои мысли вот туда, далеко-далеко, перескочив 2 сезона, получается. Конечно же, я имел в виду осень, хоп, привет, осень, но и хоп, привет, весна тоже достаточно быстро случится. А у нас моментально случается песня, опять же, с летним вкусием, наверное, вот таким приятным, да? А может, послевкусием? Я вот даже не знаю. Хотя, как я могу рассуждать, если я там не был по факту? Здесь уже более конкретное место для отдыха от группы «Градусы». Но если вдруг побываю, я вот тогда с уверенностью скажу, с каким это послевкусием. После посещения ты возвращаешься. Ах, а многие там и остаются. Пару-тройку знакомых моих так и сделали. Догадались? Трек, конечно же, называется «Бали». Группа «Градусы». Ну, вот продолжаем это самое летнее отпускное настроение.

0: Шавуа Тов. Шавуа Тов.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Где-то посредине лета, да. Или в конце лета. Что вот ближе к истине, к нашей с вами, да. Как-никак, 15-е на календаре. 3-го месяца. Летнего. Так вот, да, где-то что-то было. Тематика летняя продолжается. И раз уже так завелось в этом часе, закругляться мы в нем будем. Также песней, связанной тем или иным образом с прекрасной порой, на мой взгляд, пусть и жаркой, кто-то считает, но вот именно летней. Наше лето прозвучит прямо сейчас, друзья, но я с вами не прощаюсь, потому что впереди еще один час в запасе программы Shout Off, так что встретимся в начале этого самого еще одного часа. А сейчас Дан Балан и Вера Брежнева.
1: Я опять вхожу в дома, где несутся голоса юного смеха, медного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова, только с тобой, навеки с тобой.

найти остаться навеки, с ней навеки. Но эти жгучие мосты

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
2: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
3: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
2: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
4: Вас много, я один.
2: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
5: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
2: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
6: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-11-11. Intelligo. 03-944-11-11.
11: Ля-кок. Ля-кок мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках мохито с петушком.
12: Ля-кок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Александр Солнцев. Ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
15: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
16: есть.
15: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот это вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
14: Александр Солнцев.
13: Первому радио 25 лет.
17: В Израиле 7 часов вечера. Приветствую всех на волне Первого радио.
18: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
19: Весели.
18: Молодец, понял.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа Тов.
0: Шавуа Тов на Первом радио.

А песня про наших радиослушателей Beautiful People, Халиб и Эд Ширан. Друзья, приветствую в очередной раз всех, кто с нами давно, кто с нами недавно, кто с нами только что. Всем приятного вечера. Программа «Шаватов» на Первом радио, у микрофона Сава. Ну, чувствуете, заряжен, да, позитивом, как всегда. С этим предлагаю и продолжить. Да, времени как бы вот в программе достаточно, но, как всегда, и часто это бывает, и часто это случается, когда что-то хорошее подходит к своему логическому завершению, кажется, и не было этого самого времени. Так что погнали дальше с хорошей музыкой. Ну, предыдущий час у нас был про лето. Посмотрим, про что будет складываться этот час. Ну, про любовь в любом случае. Большинство же песен про нее. Вот и Максим Леонидов решил не отставать. Любовь так и называется.

Вот такая она, любовь от Максима Леонидова. Так, что же дальше? Дальше лучше. Ну или как минимум не хуже. Да, впереди вас ожидает Сия. Перед этим Train и Five Ways to Say Goodbye. Получается, 5 способов сказать пока. Но я этого еще делать не собираюсь, хоть уже и близко-близко. Ну а прямо сейчас вот, ну есть любовь, значит, человек счастлив. Именно про это, про счастье, про хэппи. Уильямс Фаррелл.

0: שבוע טוב.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией.

0: на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
0: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
2: Шавуатов на Первом радио.

На секундочку, это Иван Дорн и роман «Бестселлер». А вот послушаешь просто, если без мужского вокала, то какая-то, на мой взгляд, энигма получилась. Ну вот, ребятам так захотелось, по выражению. Я художник, я так вижу, ну ничего страшного. Ой, времени... Ух, практически-то уже. Так, 19:34, поэтому сразу же отправляемся. Музыкальное, я так понимаю, путешествие на самолете от Елены Карауловой.

Полетали, пофантазировали, помечтали с Еленой Карауловой. Так, я смотрю, так бросил взгляд. Давно не смотрел, а тут бросил взгляд, да? Ну, я имею в виду, не смотрел за окно, а сейчас вижу, сумерки-то уже вовсю. Да, заход солнца состоялся, вот по традиции, под занавес программы, мои математические вычисления. Помню времена, заход солнца был, дорогие мои, как заканчивалась программа Шавуотов. А сейчас уже вот, углубляемся, вот, понимаешь ли, лето завершается, осень наступает, и раньше солнце за горизонт падает. Так что, да, сейчас где-то в 19, ну, минут, наверное, как 10, да, официально солнце ушло за горизонт, получается, и, соответственно, исход шаббата у нас в 8 часов с небольшим, там, ну, некоторые я уже рассказывал об этом, сейчас не буду повторяться, по-разному считают, но плюс-минус там 10 минут, наверное. Вот, есть официальные данные в интернете, каждый может проверить, но вот по моим моментальным вычислениям это где-то 20-0 и несколько минут, вот так. Если для кого-то, ну, мало ли, вдруг вот сидит возле радиоприемника человек и слушает, когда же Сава об этом объявит. Ну, вот случилось. Как и случится следующий трек, еще не поздно. А, ну, название самого трека, да. Еще не поздно. Смотря для чего. Ладно, слушаем группу Бис.

0: שבוע טוב, נפרבם רדיו.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
4: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
6: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Реклама.
0: Шавуа тов!

Вспомнили группу Бандерас, конечно же. Да, ну, классно для своего времени. Проект просто ух. Да, ну, цеплял как минимум. Стильный, модный. И вы будьте такими же. Ну, не хотите быть стильными, модными. В халате, дома. То же самое, то для субботнего вечера. Друзья, 19.54 завершается программа «Шавуотов» на Первом радио. Я с вами буду прощаться по традиции на 24 часа, потому что завтра в это же время, в 8 вечера, стартуем, но уже в программе «Мужчины не плачут», мы в тандеме с Солнцем. Тему заведем, как заведем, так заведем, скучно не будет. У вас, тем более, всегда возможность присоединиться. Под занавес еще одна хорошая композиция от Каи, называется «Расцветай». И мои пожелания самого лучшего, самого спокойного. Еще много-много эпитетов прилагательных могу сюда набрасывать. Самое главное, такого вечера, каким вы его представляете, каким вы его ощущаете, каким вы его хотите, в конце концов. Вот так. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: Шавуатов на Первом радио.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
3: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
2: Анна Родина.
4: Первому радио 25 лет.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Кей!

0: сказать, что сказать мне?
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

3, come on, girl.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.